0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Хорошее настроение.
1: Под музыку Jam FM.
0: Jam FM.
1: Jam.
2: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глагол.

0: Новинка на Jam FM.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем.ФМ.
3: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал сложной нынешнюю ситуацию на рынке труда в России. По его словам, если смотреть на показатели безработицы, то она находится по-прежнему на исторически минимальном уровне. С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, по словам министра, эта цифра не в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Это цитата. По словам Решетникова, текущая ситуация в экономике страны также оказывает влияние на рынок труда. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Умные стоянки появились в Екатеринбурге. Их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянке нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово. Позднее добавили локации на Смачиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. В екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. «Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках», пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. «У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня». Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет «Урару». Стилист назвала трендовую обувь на нынешнее лето. Это балетки, сандалии с ремешками, а также мюли на невысоком каблуке. Об этом рассказала «Известиям» дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. По ее словам, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными. Для длительных прогулок в городе стоит выбирать проверенную, не новую обувь, сделанную из дышащих материалов. Эксперт также подчеркнула, что обувь на танкетке вновь возвращается в моду. Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
1: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня пасмурный день. Днем небольшой дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов.
4: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
4: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов, на календаре сегодня 5 июня, пятница, с вами Павел Павлович и Маргарита, всем доброе пятничное утро.
1: Всем привет.
0: Ну, такое утро, слегка мокрое, дождичек сегодня, видел, какой туман был утром или нет?
1: Я, кстати, туман не застала, но дождь застала уже так. Подмочила меня немножечко.
0: В смысле, ты сейчас под дождь попала?
1: Да, я вышла Где? Из такси, быстренько пробежала, и был дождь уже.
0: Вот прямо когда к работе подъехала?
1: Прямо сейчас,
0: потому что давно. Я приехал минут на 10 раньше тебя, и дождя не было.
1: Ну, ты успел, надо пораньше приезжать, вот такой вывод.
0: Да, это правда. А вообще, сегодня утром встал, дождя не было, где-то в 5:30 вышел на балкон, но город был весь в таком тумане. Крыша домов не видно, и, в принципе, думаешь, если туман, то обычно обещают теплую погоду. Хотя мы вот сейчас с Ритой посмотрели прогноз на ближайшие дни, там обещают, наоборот, дожди и вообще без солнышка.
1: Ну да, но погода сама не такая уж и холодная. Угу. Просто дождик, то, что мокренько.
0: Что-то в районе там 15-17 градусов, да, наверное?
1: Да, даже под 20 есть.
0: Под 20 есть. Угу. Будем надеяться, что все-таки не совсем оправдается прогноз в плане дождя, а больше вы ошибся, и было бы солнышко.
1: Да.
0: Но все равно хочется. Хотя некоторым такая погода нравится даже больше. Так, ну что, в любом случае выбирай погоду себе под стать, а мы расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. Всем 20 поздравим именинников, всем 30 уже будут яркие заголовки, всем 40 астрологический прогноз и пригласим всех в нашу игру 3 в ряд уже в 7:50 на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробок нет, затруднения появляются на Трудовой улице от Березовского тракта до Мурзинской, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей и на Высоцкого 40-летия Комсомола до Егошинского подхода. 102,5.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города +14 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm. Время поздравления именинников. Отзовись, порадуй. Рита, звезды есть сегодня? Кто родился?
3: Конечно, сегодня свой день рождения отмечает человек со смешной фамилией Анатолий Кот.
2: Ой.
3: Актер, известный благодаря сложным, харизматичным, а часто и отрицательным ролям в кино и сериалах. Кстати, в жизни очень мягкий и добрый. Назову его проекты. Это «Солдаты», «Молодежка», там он Жилина сыграл. Ты наверняка его помнишь,
2: конечно.
3: Это яркий персонаж. «Диверсант». Кот – это настоящая фамилия актера, не псевдоним, что не раз помогало ему в детстве и при поступлении, потому что фамилия очень запоминающаяся.
2: Ага.
3: В школе был самым маленьким в классе, из-за чего часто компенсировал рост своим бойким характером, розыгрышами и артистизмом, что в итоге и привело его в театральную профессию. В юности освоил множество рабочих профессий. Например, он мог самостоятельно выделывать овечьи шкуры, шить дубленки, ремонтировать двигатели и даже заниматься рихтовкой автомобилей.
2: Ну, не пропадет.
3: Рукастый парень.
2: Молодец,
3: да.
2: Поздравляем.
3: Еще одна классная именинница у нас есть. Это Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка из Екатеринбурга, которая навсегда вошла в историю мирового спорта. Например, культовый режиссер Стивен Спилберг был настолько впечатлен прокатом Юли в образе девочки в красном пальто, я думаю, ты его помнишь, этот прокат, под музыку из фильма «Список Шиндлера», что лично Спилберг написал фигуристке письмо с восхищением ее выступлением. А еще вообще ее образ, ее растяжка, фирменные вращения пользовались невероятной популярностью в Японии. Ей посвящались сюжеты на телевидении, а в социальных сетях ее сравнивали с популярными персонажами из аниме.
2: Как это мило. Ну что, поздравили. Давайте поздравим всех екатеринбуржцев. Несмотря на дождливую погоду, пускай сегодня день будет классным, ярким, солнечным.
3: Позитивным.
2: Да, позитивным, много подарков. Ну а все, кто трудится, ну что, в любом случае, сегодня пятница, поэтому уже строим планы на выходные. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про боксерские груши и боксерские перчатки для кошек.
2: Реклама. Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание, Екатеринбург!
9: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
10: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
9: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
10: Приходите всей семьей, будет весело.
9: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. «Сималэнд Лайв».
11: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
12: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
14: 235-0905.
13: 235-0905.
14: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джику» и «Амода». В Екатеринбурге на Росточной 38. Рита, рассказывай.
1: На маркетплейсах чего только нет. Вот появились боксерские груши для кошек.
0: Подожди, прям настоящие?
1: Прям настоящие, абсолютно, на присоске.
15: Какой присоске?
1: К полу. Ну, чтобы держались хорошо, чтобы кошка боксировала.
0: Почему-то смешно.
1: Оказывается, это очень популярный тренд, эти боксерские груши и боксерские перчатки для котов. Интерактивные боксерские груши или мини-мешки стали настоящим хитом. Они помогают питомцам выплеснуть энергию, охотиться и развлекаться, пока хозяев нет дома. Внутри груши часто спрятаны шуршащие элементы. Ну, например, какие-то бубенчики звенящие, кошачья мята, чтобы моментально привлекать внимание питомца. В комплекте также идут мини-перчатки с кошачьей мятой, о которых говорила ранее, но чтобы уже пушистый боец мог отрабатывать удары и готовиться к главным поединкам своей жизни. Ну, например, с роботом-пылесосом.
0: Поединок. Постоянно... Лишь бы не с хозяином, ты представляешь, так приходишь. Так, я ж просил 5% молоко, а здесь только 3%.
1: Такой мышцы такие.
0: Хозяин, ты ничего мне не хочешь объяснить?
1: Я бы испугался такого кота.
0: Ну, вот такие яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Реклама.

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня пасмурный день, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде и в Реже сейчас плюс 14, в Краснодаренске плюс 12.
3: Jam.fm 102.5. Jam.fm.
0: Гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38.
4: Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня пасмурный день, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде и в Реже сейчас плюс 14, в Краснодаренске плюс 12.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm гороскоп. Слушаем внимательно, что ждет вас. Это же интересно. Так, 5 июня, пятница.
1: Овен, прояви инициативу, и тебя поддержат даже те, кто обычно безразличен.
0: Телец, тебя ждут приятные сюрпризы.
1: Близнецы, прислушивайся к внутреннему голосу и не торопись с решениями.
0: Рак, смелее заявляй о своих желаниях, тебя услышат.
1: Лев, идеи, которые появятся сегодня, могут стать началом больших перемен.
0: Дева, внимательно относись к деталям, особенно если занимаешься бумагами или финансами.
1: Весы, соблюдай баланс между работой и личной жизнью.
0: Скорпион, готовься к встрече со старым другом или коллегой.
1: Стрелец, домашний уют подарит силы.
0: Козерог, трудолюбие окупится, если соблюдать баланс.
1: Водолей, не пропусти возможность проявить фантазию и креатив.
0: Рыбы, пришло время для личного спокойствия и размышлений.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: УЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр» и «Екатеринбург-Юг», «Московская 214А». Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карты с дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут называю. Шевская улица от Краснофлотцев до Фронтовых бригад, Амундсен от Бардина до Объездной, Баумана от Бабушкина до Космонавтов. 9 минут потратим на Космонавтов от Победы до Машиностроителей и 14 на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.
0: Реклама.
11: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Ну что, скоро поиграем, премьера игры 3 в ряд. Кому-то сделаем прекрасные выходные, потому что победитель получает сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс категории 16+. В такую погоду самое то посетить компанию где-нибудь в теплом месте и поиграть.
1: Согласна, вообще идеально. Чтобы принять участие в нашей игре 3 в ряд, скорее отправляй любой смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. Это наш номер, который открыт для твоих смайликов.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО СЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина начнется сегодня в 15 часов по московскому времени. Судя по программе, организаторы закладывают на мероприятие 2 часа. Массовое ДТП произошло вчера вечером на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Столкнулись 6 машин. По словам очевидцев, больше всего пострадали «Газель» и «Рэндж Ровер». Из-за ДТП движение транспорта полностью перекрывали, сообщает Е1. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Единый госэкзамен по русскому языку написали накануне 18 тысяч свердловских выпускников. Результаты ЕГЭ по русскому будут известны не позднее 19 июня. В Екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках, пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня. Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет «Урару». «АвтоВАЗ» будет проверять реакцию россиян на свои машины с помощью искусственного интеллекта. Камеры в автосалонах будут фиксировать возраст, пол, эмоции, реакцию на ценник. Маркетологи затем будут анализировать данные, чтобы понять, почему человек не стал покупать «Ладу». Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь и грозу. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.
5: Ты живешь в путанной муте завтра, но завтра...

0: Начинается игра 3 в ряд. Примеры игры, кстати, первая неделя только эта игра у нас идет. И очень уже хороший отклик. Нравится вам отгадывать песни наши любимые. Ну и, естественно, получать за это призы. Сегодня разыграем сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Категория 16+. А у нас на связи Александр, он из Екатеринбурга. Работает на стройке, но сейчас еще только едет на работу. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Есть какие-то планы у тебя уже на эти выходные, которые вот-вот уже начнутся?
1: Да, было в планах в Казань съездить.
2: Ого. Клево, слушай.
0: А ты в Казань? Как поезд, автомобиль?
1: На машине на пару дней.
0: А сколько? Ты уже ездил уже это, по новой трассе, да, которую сделали, платную?
1: Да, да, да. Да там быстро, буквально там.
0: 7 часов на автомобиле?
2: Слушай, здорово вообще.
0: Да. А дорого стоит проезд по платной трассе?
1: Ну, примерно где-то 1003 в одну сторону.
0: Угу. Это же с автомобиля, то есть там едет, например, компания, скинулись, да, и поехали.
1: Да, да, конечно.
0: Обратно то же самое.
2: Клево, слушай.
0: Слушай,
2: да?
0: Ну прям здорово. Мне в Казань захотелось. 7 часов это можно сегодня сесть и вечером уже погулять по Казани, получается?
2: Можно, да. Я тоже хочу. Меня бери с собой.
0: Какая-то фантастика просто. Ну что, спасибо, Саш. Ну а сейчас давай мы тебе все-таки пожелаем удачи в нашей игре. 3 в ряд. Маргарита сейчас объяснит правила, ну а потом тебе нужно будет получить возможность стать победителем.
2: Да. Как?
0: Хорошо я сказал?
2: Хорошо.
0: Возможность стать победителем.
2: Идеально. Мы прямо сейчас поставим для тебя 3 кусочка из разных песен, а тебе нужно будет назвать исполнителей этих песен. Отгадаешь, получишь наш приз. Ну что, ну если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в МАКС.
0: Мы тебе желаем удачи, верим в тебя. Приготовься, поехали. Поехали.

0: Вот такая нарезочка прозвучала, Саша, для тебя. Ну что, есть у тебя варианты, кто был первым, вторым и третьим?
1: Ну да, первый Анна Асти.
0: Так, отлично, молодец, есть второй.
1: Второй Кай Метов.
0: Тут, конечно, неправильно.
1: Ну, нет. А Богдан Титомир может?
0: Нет, близко, но нет.
2: Нет. Это гвардия, но нет.
0: Да.
1: Блин.
0: Чуть раньше.
1: Лондон. Goodbye.
0: Ну вот Титомир с кем пел раньше?
1: Да, Бенц. Титомир.
0: Ну вот они раньше, он когда не один у нас уже Титомир, а еще до этого, когда они были вдвоем в дуэте.
2: Компанию как... ему кто-то составлял.
0: Да, и как назывался их дуэт замечательный?
1: А, сейчас вспомню.
0: Давай. Раз, два, надо отвечать, Саш. Третий, давай, может, с третьим пока разберемся. Кто третий был?
1: Клава Кока.
0: Наша землячка, все верно, Клава Кока. Ну, давай последний, третью исполнителя называешь, и собственно, все, победа твоя. Раз, два, три. Ну, извини, извини, Саш, да. Ну, очень близко, очень близко. Богдан Титомир, можно сказать, это 50% успеха, да? А
2: да.
0: Кто второй был? Помнишь?
2: Еще 50% надо
0: еще.
1: Честно, не помню.
0: Жаль, жаль, но нам все-таки нужно название группы, которая исполняла эту песню. Ну что, спасибо тебе большое, что был с нами. Ну, а мы всех приглашаем уже сейчас в наши Messenger Max, плюс 7932-020-1025. Практически все сделал для вас Александр, даже два с половиной отгадал.
2: Да.
0: Чуть-чуть осталось. Название третьей группы, ну, вообще, в принципе, нужно всех трех исполнителей написать. Пиши
2: всех
0: в Messenger Max, да, три в ряд расставляй, и если будешь первым, заберешь приз на Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
5: Приходите все семьей, будет весело!
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
9: Вот придем, дома поговорим.
10: Наконец-то, пап! Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
11: ОСЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
15: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM. ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 9 минут. Проспект Космонавтов от Победы до Машиностроителей, Черепанова от остановки Черепанова до Стрелочников, Ленина от Московской до 8 марта. 18 минут потратим на Высоцкого 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, ну а самое большое затруднение сейчас на Малышево от Репина до 8 марта 20 минут.
16: Реклама.

0: 3. Акция до конца июня текущего года. 102.5
1: Jam FM. Ну а у нас время подвести итоги нашей игры «Три в ряд». Загадали мы сегодня, как обычно, три замечательные песни. И вот исполнители, которые у нас были поставлены в ряд: Анна Асти, Кармен и Клава Кока. Вот такие три загадки были. Участник, который к нам сегодня дозвонился, Александр, отгадал первую и последнюю, а вот с Карменом как-то не произошло. Но в любом случае, спасибо всем, кто сегодня принимал участие, присылал свои варианты в наш мессенджер Макс. И первым догадался Рудик. Его последняя цифра номера телефона 6158. Именно ты получаешь сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс. Сразиться в культовую музыку, Габоню, спеть на Тутс-Тутской визе или отправиться на тематическую игру «Квиз-машина» выбирать тебе. Возрастное ограничение 16+.

Ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 30.

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Всем доброе утро. Всех с пятницы. Сегодня уже 5 июня. Лето на календаре. Ну и, конечно, лето продолжается, и лето наполняет наш мир какими-то необыкновенными запахами, которые бывают только летом. Ну, например, запах после дождя. Особенно, когда вот теплая стоит погода, потом дождь проходит, и вот после дождя выходишь, и такой озон такой в воздухе.
1: Классно,
0: и такой,
1: да, свежо.
0: Пахнет так вкусно, так приятно. У этого запаха, кстати, есть даже свое название, петрикор называется.
1: Ничего себе.
0: Да, вот этот запах, когда вот свежестью пахнет. Еще мне нравятся летние запахи, это, наверное, запах земляники, запах скошенной травы. Это такие приятные запахи, с которыми я сталкивался. Причем супруга у меня очень не любит скошенную траву, запах.
1: У нее потому что аллергия, да?
0: Да-да-да, и она как раз избегает всего этого. Знаешь, когда едешь по городу, там эти...
1: Газон
0: я могу
1: косят.
0: Прямо остановиться и постоять, понюхать, мне нравится. А супруга, наоборот, убегает. У тебя, кстати, есть какие-то любимые запахи летние?
1: Да, мне очень нравится запах клубники, особенно
0: конечно,
1: вот когда ее, не знаю, режешь конечно. Там в какой-то пирог, и вот это прям аромат невероятный. Потом мне очень нравится запах жасмина. У моей мамы есть кустарник такой жасмина, и он зацветает как раз где-то в конце мая, в начале июня. Запах невероятный, он такой нежный, тонкий и ненавязчивый, не такой навязчивый, как у черемухи, например. Потом мне очень нравится арбуз. Все равно он же пахнет, ты его разрезаешь, он трещит, и такой запах яркий. А еще из таких продуктовых запахов. Мне очень нравится, когда идешь, например, по лестничной площадке, и, знаешь, кто-то готовит летнюю еду. Например, какие-то тушеные овощи или картошечку жарит. И чувствуется вот прям это... Не знаю, у тебя бывает такое, что это прям летняя еда? Что-то такое легкое, не то, что мясо жареное или что-то еще.
0: Ну, у меня как раз или шашлыком ассоциируется.
1: А, да? Или какие-то там, может быть, закрутки делают. Вот что-то такое летнее. Не знаю, чем это пахнет. Может быть, травами, какими-то зеленью.
0: Интересно.
1: Но, в общем, какой-то аромат стоит такой определенный.
0: Ты сейчас напомнила мне про варенье, заговорила. У меня бабушка варила варенье в ведре, я помню, в частный дом у нее был, в огороде стояла печка-буржуйка, и на этой буржуйке прямо подкидывала дровишки, и стояло ведро, и делала варенье, наделала из клубники, но мне очень нравилось еще варенье из ревня.
1: О, я знаю такое,
0: зелёного,
1: да.
0: Зеленого такого, но цвета получается красивый, и вот этот запах тоже был какой-то необыкновенный. Вот сейчас ты мне рассказала про запахи фруктов, и я сразу вспомнил. Ну что, много запахов нас окружает, а твои летние запахи, ассоциации, которые у тебя с ними возникают, а, возможно, истории, которые с ним связаны, пиши нам, Messenger Box, плюс 7932020125, также в Максе есть наш канал GMFM Екатеринбург, подписывайся, пиши туда, либо GMFM в Екатеринбург, в наших группах в ВКонтакте. Там тоже сообщения принимаем, читаем, заодно и сообщение по традиции вручим крутой приз на Jam FM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Далее на Джем.ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Площадь у Коляда театра превратится в большую детскую раскраску.
0: О, интересно.
2: Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
3: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
10: Телефон рекламной службы «Джем.ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем.ФМ».
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Джем.ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джикуя Мода» в Екатеринбурге. На Росточной, 38. Ритм, давай.
1: Ну что, стартанули каникулы. И, конечно, сейчас огромное количество мероприятий для детей и школьников.
0: Угу.
1: Например, в Коляда театре с началом лета запустили проект «Лето, дети, Коляда».
0: Ух ты.
1: В июне в афише Коляда театра можно найти много детских спектаклей. Например, «Белоснежка и семь гномов», «Лучшее в мире привидение» или «Укротитель домашних мучительниц», «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», «Дюймовочка», «Конек-горбунок» и другие. Но на показе спектаклей мероприятия для детей в Коляда театре не закончатся.
0: Угу.
1: Каждые выходные в июне после сказок дети и родители могут разрисовать обычными мелками пространство около Коляда театра.
0: Здорово.
1: Можно нарисовать сам театр, можно солнышко, это символ Коляда театра.
0: Угу.
1: Можно любимого персонажа из этих сказок, которые они посмотрят. Свою кошку, собаку, в общем, все что угодно. Все это будет происходить под игры с волшебным колямбой, музыку и гигантские мыльные пузыри. В общем, будет очень весело, ярко, настоящий карнавал.
0: Единственное, что когда все на улице проходит с погодой, главное, чтобы повезло.
1: О, это важно.
0: Ну как рисовать под дождем?
1: Ну, в общем, прячьтесь, если вдруг дождик.
0: Или берем с собой зонт.
1: Да.
0: Как вариант. В любом случае, здорово, что такие мероприятия проходят. Ну что, каникулы на то и даны, чтобы детям круто отдохнуть в нашем любимом Екатеринбурге.
2: Реклама.

0: бесплатно. Вуником. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «Медицинский центр Шанс». Сейчас за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день, дождь и грозу. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 13. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 13. В Асбесте плюс 14. В Туринске плюс 15 градусов.
2: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 8 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать твои любимые летние запахи. Ведь лето – это кладезь интересных запахов, которые можно встретить вокруг. И, естественно, какие-то тебе очень нравятся. А вот какие это запахи? Давайте почитаем.
1: Юля пишет: запах пионов. Они растут у меня на участке, и утро начинается с мини-прогулки до них.
0: А ну, то есть, видимо, их выращивает, да, человек сам?
1: Ну, видимо, у нее растет, может быть, она в частном доме живет,
0: скорее всего. У меня потому что вряд ли будет прогулка до пионов. Хотя, кстати, у нас, надо сказать, вокруг, около подъезда ставят газоны, и там есть люди, вот не знаю, которые прям сами...
1: Энтузиасты,
0: там чего-то делают, вскапывают, удобряют, красят, и там красивая клумба получается. Вот, и тоже и периодически какие-то запахи. Там такие интересные доносятся. Я уже не знаю, может, там тоже пионы.
1: У нас тоже невероятный двор, и там много кустарников, и все цветет, тоже очень красиво и вкусно пахнет.
0: Арина прислала просто стихотворение. Лето пахнет земляникой, теплым дождиком, клубникой. Пахнет лето огурцами и душистыми цветами, серебристую рыбешкой и прохладную окрошкой. И вот запах как раз рыбешки сразу меня отправил на рыбалку, потому что действительно в детстве, по крайней мере, мы тоже ходили, рыбачили, и вот приходили, от нас этой рыбы пахло еще несколько дней. Но мне этот запах нравился, и до сих пор нравится. И до сих пор я очень люблю речную рыбу. Вот сейчас говорю, у меня слюнки выделяются. Жареные карасики. Как это вкусно, Рит.
1: Ну, кстати, запах огурцов, он тоже такой яркий, летний, свеженький.
0: Согласен.
1: Сразу же хочется в лето, даже когда ты зимой их ешь.
0: Да, свежести добавить хочется в нашу жизнь. Ну, а твои любимые летние запахи, какие они, с чем они связаны? Возможно, какие-то даже истории есть, почему это запах тебе нравится. Пиши нам. Наш мессенджер Макс, плюс 7 932 0 20 102. Опять там же наш канал GMFM Екатеринбург, либо группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобнее. Все сообщения приходят к нам. За одно из сообщений у нас есть уже отличный приз на GMFM.

0: где пробки?
1: 8 часов 44 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург, Юг, Московская, 214А. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, затруднения увеличиваются. Итак, более 10 минут постоим на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Красноресья, на Ленина от Московской до 8 марта. 18 минут потратим на Высоцкого 40-летия Комсомол от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. И 28 на Малышева, Трепина до Максима Горького.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
3: 102,5. Джем.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Далее на Jam FM игра «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы тебя приглашаем. Разыграем, кстати, сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Классно, да? И именно ты можешь принять в этой игре участие, если отправишь смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Вперед, ждем!

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности. Свердловская область направит 1 200 000 000 рублей на развитие атомных городов. Средства из регионального бюджета пойдут на реализацию социальных проектов в Заречном, Лесном и Новоуральске в 2026 году. И гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Соглашение между правительством Свердловской области и госкорпорацией действует с 2011 года. Ежегодно для свердловских атомных городов формируется перечень мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В администрации Екатеринбурга стартовал неофициальный кастинг претендентов на статус почетного гражданина города. По данным портала «Сигнал Урал», рассматриваются кандидатуры медиа-менеджера Николая Грахова и музыканта Александра Пантыкина. Кандидатуры выдвинуты в честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года Уральского рока, который широко празднуется в Екатеринбурге. С этого года решение о присвоении звания «почетный гражданин» будет выноситься позже. Сроки перенесены с августа на ноябрь в целях привлечения дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга, которая отмечается 18 ноября. Сериал о русской моде снимают в Екатеринбурге. Съемки документального проекта «Русский модный код» проходили в Екатеринбурге со 2 по 5 июня. Уралу посвящена одна из серий. В ней, в частности, рассказывается об архитектурной особенности екатеринбургского конструктивизма. Создатели проекта увидели здесь диалог между архитектурой прошлого и модой будущего. Один из важных эпизодов фильма будет посвящен производственному комплексу Свердловского комвольного комбината и популярным уральским брендом. Премьера сериала состоится в декабре этого года, сообщили в региональном Минкульте. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь, грозу. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 13. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam.fm. Итак, давайте-ка познакомимся с нашими участниками. За мальчиков сегодня играет Сергей, он из Екатеринбурга, работает строителем, но сегодня у него выходной. Сереж, доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: Ну как тебе в пятницу, выходной, так совпало или специально?
1: Нет, так совпало, так что просто лежу.
2: Повезло тебе.
0: Не, подожди, а в выходные работать, наверное, будешь?
1: В выходные не буду работать.
2: А в субботу-воскресенье?
1: Тоже буду отдыхать.
2: Слушай, три подряд, нормально.
0: А потом еще неделя короткая. Вы, кстати, работаете вот эти праздники, которые там 12-го, 13-го, 14-го, или у вас рабочие дни стоят?
1: А там как смены выпадут.
0: Понятно. То есть, возможно, ну, то есть вы не зависите от праздников.
1: Нет, строить же надо.
0: Это правда. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Играет Сергей с Екатериной. Катя у нас также из Екатеринбурга. Работает она, если ничего не напутал, менеджером в нашей кинокомпании. А сейчас она помыла кошку или голову помыла и кошку моет. Катя, привет.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывай, что помыла, голову или кошку? Я уже запутался.
3: Помыла голову, глажу кошку.
0: А, вот так вот. А я вдруг глажу кошку, помыла кошку, глажу голову. Так тоже бывает?
2: Так тоже бывает, неплохо тоже.
0: В общем, всем хорошо. Никто не работает, заметила, в пятницу. Да, а отдыхают. Ты, кстати, почему не на работе-то? Дома сидишь?
3: Я собираюсь на работу.
0: А у тебя во сколько начинается рабочий день?
3: В 12.
0: Прекрасно. А заканчивается?
3: Ой, в 9 вечера.
0: А, ну,
2: ничего
0: так,
2: себе.
0: Нет, тогда можно понять, понятно. Угу. Ну хорошо, тогда не будем отвлекать, готовиться к работе это важно. Рассказываем правила игры «Мальчики и девочки». Слушайте внимательно, всем желаем удачи.
2: Мы с Пал Палычем для вас приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Кати, я приготовила вопросы для Сережи. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний сертификат на пиццу.
0: Да, разыгрываем мы сегодня сертификат на 1000 рублей. В сеть пиццерий «Папа Джонс». И вот кому он достанется, узнаем уже совсем скоро. Ну что, если все готовы, тогда поехали. А внимание, Сергей, первый вопрос для тебя.
2: Французский десерт «Блан-Манже» – это желе или джем?
1: Пусть будет джем.
2: Нет, это желе.
0: Ну что, будем теперь знать, ничего себе название. Так,

0: Сережа, вопрос для тебя номер два.
1: Стиль в одежде гаучо отличают ковбойские элементы или космические элементы?
2: Пусть будет космос.
1: Нет, к сожалению, ковбойские элементы.
0: Ну что, Кать, тебе нужно дать всего один правильный ответ, чтобы стать победителем нашей игры. Возможно, это как раз сейчас он и будет. Скажи, пожалуйста, Катя, футбольный матч состоит из двух частей, которые называются период или тайм. Как ты считаешь?
3: Ну, это, конечно, тайм.
0: Да, абсолютно верно, конечно, тайм.
1: Круто.
0: Вот так вот, два вопроса и победа, Катя, твоя. Сергей, тебе говорим огромное спасибо. Ну, у тебя сегодня и так выходной, поэтому тебе хорошо. Но в любом случае, спасибо, что был с нами. Ждем новых смайлов, поиграем в следующий раз.
2: Угу. Пока.
1: Пока-пока.
0: Так, ну, а девочек наших мы поздравляем с победой. Ну что, Катя, ты молодец, забирай главный приз, сертификат на 1000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
3: Ура, спасибо большое.

0: Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
2: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
3: Новые азиатские десерты Джамика от производителя Гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращай жаркий день в день яркий. Джамика. Уже в магазинах города.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 9 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 10 минут сейчас на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Ленина от Московской до 8 марта, Щербакова от Прониной до Павлодарской, Репина от Токарей до Визбульвара. 14 минут потратим на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода и 28 минут на Малышева от Репина до 8 марта.

0: 9:23 в Екатеринбурге, в центре города сейчас плюс 17 градусов, лето шагает по планете. Ну и мы сегодня говорим про летние, твои любимые летние запахи, ведь в летом так много интересных ароматов. Зимой, кстати, таких не встретишь, зимой вообще это скудно по запахам все. Почитаем, что люди нам еще прислали.
1: Любовь пишет: запах скошенной травы всегда летом, хочется лечь на травку, взять травинку в зубы и смотреть на небо. Классная
0: картинка,
1: идея,
0: красивая.
1: Кстати, да? Ни о чем не думаешь, такой смотришь, мечтаешь.
0: Так, пришло сообщение от Сергея. Мой любимый летний запах — это аромат шашлыка на углях, запах маринада, дымка и поджаристого мяса на даче с друзьями или на берегу озера. Для меня это не просто еда, а настоящий ритуал лета, символ отдыха и хорошей компании.
1: Ну, кстати, вообще тоже классная идея, и сразу очень создается атмосфера.
0: Шашлык объединяет, да?
1: Объединяет 100%.
0: Ольга написала: обожает запах моря, соленого ветра, когда стоишь на берегу, а бриз приносит этот неповторимый аромат йода и свободы. Сразу забываешь обо всех заботах. Лето для меня — это обязательная поездка на море.
1: А, кстати, еще запах вареной кукурузы. Мне кажется,
0: кстати,
1: тоже, да?
0: Кстати, да, вареная кукуруза.
1: С солью и с маслом, со сливочным.
0: Она сейчас стоит, кстати, так недешево, но она такая прям, это вкусная.
1: Вкусно, мне захотелось прям.
0: Я удивился, когда узнал, что на самом деле кукурузу варят чуть ли не по 2 часа.
1: Да, но чтобы она мягкая была.
0: Вот, я думал, там на минут 10-15 варится, а оказывается, так долго. Ну, варить. Но это правда, соль ее посыпаешь, горяченькую, обжигает руки. И вот эти зернышки, особенно когда крупные такие, не мелкие, а такая крупненькие, я прям люблю.
1: Обожаю.
0: Ой, здорово. Ну что, пиши и ты про свои запахи лета, твои любимые летние запахи, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 0 202 5. Естественно, там же у нас есть свой канал GMFM Екатеринбург, либо группа GMFM во ВКонтакте, где тебе удобнее. Все, почитаем.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джикуя Мода» в Екатеринбурге на Росточной 38. Рита, что интересного нашла?
1: Готов ответить на мой философский вопрос.
0: На философии у меня-то любимый предмет был в школе, давай.
1: Давай, кетчуп или горчица?
0: О-хо-хо-хо, кетчуп.
1: Кетчуп?
0: Ну, кетчуп, кетчуп.
1: Вот ты определился, а вот один из дизайнеров не определился, ага, и сделал стул из кетчупа и горчицы одновременно.
0: Подожди, подожди.
1: Стул, мебель.
0: Так, извините, да. Жидкий будет стул? Это жидкий. Горчица, какой стул?
1: Спокойно, стул металлический. Он не пачкается, потому что это не настоящие соусы, а имитация из металлических прутьев. Ну, вот такая метафора. Как это выглядит?
0: Ой.
1: Стул со спинкой, с двух сторон у спиночки два соусника, один с горчицей, соответственно, другой с кетчупом. И как будто из соусов вытекает вот эта жидкость. В итоге стул выглядит несколько странно. Он желто-красный по традиции, но как будто бы реально течет горчица и кетчуп. Но как на таком стуле сидеть, непонятно. Видимо, нужна какая-то подушечка из майонеза, например.
0: Смотри, то есть он металлический, да?
1: Да, прутья, вот два соусника, да? Из них вытекают соусы, кетчуп или горчица.
0: Металлические
1: какие-то
0: штучки.
1: В виде металлических прутьев,
0: но они,
1: да,
0: покрашены, да, еще, да, да, в желтый.
1: Желтый это горчица, красный это кетчуп.
0: И имитация, что это горчица и кетчуп.
1: Да, да, ну понятно, похоже сильно.
0: А когда ты садишься, ты же получаешься хот-дог, да?

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. Вуникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревде и в Реже сейчас плюс 17 градусов, в Краснотуринске плюс 15.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm гороскоп. Слушаем внимательно, что ждет вас. Это же интересно. Так, 5 июня, пятница.
1: Овен, прояви инициативу, и тебя поддержат даже те, кто обычно безразличен.
0: Телец, тебя ждут приятные сюрпризы.
1: Близнецы, прислушивайся к внутреннему голосу и не торопись с решениями.
0: Рак, смелее заявляй о своих желаниях, тебя услышат.
1: Лев, идеи, которые появятся сегодня, могут стать началом больших перемен.
0: Дева, внимательно относись к деталям, особенно если занимаешься бумагами или финансами.
1: Весы, соблюдай баланс между работой и личной жизнью.
0: Скорпион, готовься к встрече со старым другом или коллегой.
1: Стрелец, домашний уют подарит силы.
0: Козерог, трудолюбие окупится, если соблюдать баланс.
1: Водолей, не пропусти возможность проявить фантазию и креатив.
0: Рыбы, пришло время для личного спокойствия и размышлений.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз сапборд.
5: Приходите всей семьей, будет весело.
6: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
7: Машину решил поменять. В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Атлантик Про беги скорее. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
8: Я выбираю диван.
9: Тогда я стол.
8: Я светильники.
9: Текстиль за мной.
8: Декор. Ой, декор тоже ты.
9: Я все.
8: И я.
9: Как быстро.
8: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
10: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
11: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем-ФМ».
13: Где пробки?
14: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Итак, 5 баллов стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 14 минут сейчас на Малышево от Мамино-Сибиряка до 8 марта. На 8 марта от Декабристов до Малышева. Московская от Куйбышева до Хомякова. 15 на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Ленина от Луначарского до Московской. Ну и самое большое затруднение сейчас на Малышево от Репина до 8 марта. Потратим 22 минуты.
15: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
16: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
17: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:54 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему «Твои любимые летние запахи». Почитаем, что еще пришло к нам.
1: Люба пишет: «Обожаю запах флоксов, ирисов, скошенной травы, еще укропчик, когда сорвешь с грядочки. И, конечно же, аромат шашлыка».
0: Ой, правда, шашлык — это очень вкусно. Маша красиво написала: «Любимый летний запах – это лето. Первый день отпуска. Ты просыпаешься с восходом солнца, на улице прекрасная теплая солнечная погода, поют птицы, на траве лежит роса. Пахнет свежестью, зеленью, цветущими растениями. Впереди тебя ждет жаркий летний день и долгожданное автомобильное путешествие в отпуск. Не куда-то по делам или на работу, а именно в отпуске. Все эти ароматы летнего утра звучат по-особенному, как ароматы свободы».
1: Классно.
0: Здорово.
1: Забавно. Оля пишет: «Запах помидоров и огурцов в своей теплице».
0: Ой, кстати, огурцы, помидоры — это вообще тема крутая очень, действительно.
1: Вот эта ботва так пахнет от помидоров, знаешь, когда заходишь в огород, и там, допустим, их только полили, очень вкусно. Такой запах необычный, не как от самих овощей, не как от самих плодов.
0: Да, это правда. Николай пишет: «Самый любимый летний запах для меня — это аромат пионов в саду ранним утром, когда на цветах еще лежит роса, он такой нежный, тонкий, его очень легко, точнее, легко определить сразу среди всех всего этого букета, и он прям такой остается на весь день».
1: Прикольно.
0: Прекрасно. Пиши ты нам свои сообщения в тему «Утро», твои любимые летние запахи. За одно из сообщений вручим приз. Писать можно в наш мессенджер Макс, ну и, конечно, группа Jam FM во ВКонтакте.

0: Петербурге в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm. ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Госдуму внесли законопроект о мониторинге цен на продукты. Он позволит Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними. Как сообщает Интерфакс, законопроект в Нижнюю палату внесло в правительство. Оно сможет утверждать перечень инстанций, имеющих право получать от налоговиков такие данные. В состав сведений включат цены сделок на продовольствие, объемы продаж, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС Собрания региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе ИО губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге резко подорожало топливо и особенно заметно на АЗС небольших сетей. Так, самый ходовой 92-й бензин впервые перевалил за 64 рубля, 95-й доходит до 68,5, 98-й и 100-й бензин встречаются не на всех заправках, но там, где есть, литр подорожал примерно на 2 рубля и стоит почти 89 рублей. Заметнее всего за последний месяц выросли цены на дизельное топливо. Они уже перевалили за 80 рублей, сообщает Ядин. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 10 июня открывается выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции», посвященная истории знаменитой императорской резиденции и ее владельцам. На выставке будут представлены около 360 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское село», в том числе венчальный мундир Николая II. В экспозиции также флорентийская мозаика «Осязание обоняния» из янтарной комнаты, предметы из склада Нарышкина, образцы русского, европейского и китайского фарфора и прочее, пишет газета «Коммерсант». Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан Гаррос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей всего в 2 партиях – 6-1, 6-3. Финал Ролан Гаррос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер вчера уступила польке Майе Хвалинской со счетом 6-7, 4-7, 4-6. Доллар 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь и грозу. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 13. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 10 часов и 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Подводим итоги нашей темы утра. Разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Говорили мы сегодня про твои любимые летние запахи. Mm-hmm. Что еще пришло, что почитаем?
1: Таня пишет: «Лето – это просто сказка, а запахи лета – это волшебство. Лилии, флоксы, а сирень доцветает. А утром после дождя зайдешь в огород, а там такая свежесть. Сядешь на качельку с кружечкой чая – непередаваемое ощущение. Птички щебечут».
0: Классно. Катя пишет: «Мне нравится улавливать аромат только-только распустившихся цветущих деревьев. Выхожу на улицу, чувствую тонкий аромат сирени, яблони, начинаю взглядом искать, и прям настроение улучшается». Это правда, особенно во дворах, у кого находится, очень много таких вот деревьев, которые пахнут. Выходишь, и там прям совершенно удивительное настроение. На сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Алены. «Доброе утро. Обожаю запах после дождя мокрого асфальта. Запах утра, когда на улице тепло, окно открыто, запах свежей клубники, скошенной травы, запах, когда топится баня, и запах шашлыка, когда пахнет цветами в саду и сливой, которая вот только-только распустила свои белые цветочки».
1: Круто.
0: Алена, красиво написала, мы все прям прочувствовали. Ну а тебе вручаем наш главный приз, пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей. Будет весело!
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
5: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело.
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
6: Машину решил поменять? В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская 77.
8: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Джем ФМ.
13: Где пробки?
14: 10 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 4 балла стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 13 минут сейчас на Хохрякова от Радищева до Ленина, на Московской Челюскинцев от Радищева до Маршала Жукова, Сака Иванцетти от Антона Валика до Малышева, Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. 19 минут потратим на Ленина от Луначарского до Московской, 31 минуту на Малышева, Трепина до Горького.
15: Реклама.
16: Уникум.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: 102.5. Джем FM.

0: Всем доброе утро, всех с пятницей. У нас в Екатеринбурге на Jam FM прекрасные гости. Сегодня к нам заглянул Владимир Порубаев, креативный продюсер команды Gen Production, который сейчас проводит масштабные офлайн-кастинги по всей России в новое шоу на телеканале ТНТ «Хочу на ТНТ», так и называется. Этот проект, который ищет самых оригинальных, талантливых и харизматичных людей России. А приз победителя составит на минуточку 10 миллионов рублей. Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, вы раньше, наверное, бывали в Екатеринбурге? Это, кстати, вопрос. Или не бывали?
1: Да, конечно. Последний раз был 2 года назад. Мы выступали в прекрасной арене у вас тут. Да, на много-много тысяч зрителей. Играли в КВН, поскольку мы все выходцы из КВН.
0: Ой, как это здорово. А что уже успели посмотреть в Екатеринбурге? Может быть, на что-то обратить внимание успели или некогда вам?
1: Ну вот именно в этот приезд пока ничего не успел, потому что я только приехал.
2: А что планируешь посмотреть?
1: Ну пробегусь по красной линии, как говорится. Ну и, конечно, находясь в кулинарной столице Урала, обязательно где-нибудь поем и, надеюсь, не один раз.
2: В чем основная задача креативного продюсера? Звучит немного загадочно. Чем он занимается?
1: Ой, у меня есть несколько заготовленных ответов.
0: По порядку.
1: Да, во-первых, это играющий тренер. Тренер, который знает, как это должно быть, как нужно и что нужно сделать, в какой цвет покрасить, кто нам нужен из людей и так далее. Но почему играющий? Потому что ты в любой момент можешь выскочить и заменить
0: игрока?
1: Кого-то. Да. Ну, это такая спортивная аллегория, футбольная. Угу. В преддверии чемпионата мира, почему бы и нет. А так, это, конечно, функция создателя. Тебе нужно создать этот мир, заселить его людьми определенными, дать всем работу, роли раздать и следить за тем, чтобы это получилось хорошо.
0: Слушай, ну это классно, очень интересно. Кстати, сегодня в Екатеринбурге проходит кастинг на новое шоу телеканала ТНТ «Хочу на ТНТ». Расскажите, кстати, чем оно отличается от других проектов телеканала?
1: Оно безграничное, это что самое главное, потому что участники, которые к нам приходят, мы ждем всех с любыми талантами. Поешь ты, танцуешь, не знаю, играешь на пиле или еще. Да, всякое разное бывает, знаете, люди приходят, и ты удивляешься, какими талантами вообще богата наша страна. Вот это самое главное отличие. Талант-шоу всероссийское, даже, ну, мы выходим за рамки, естественно, да, где-то постараемся даже участников из стран БРИКС приглашать, ну, и они тоже, да, к нам приедут, обязательно покажем не только таланты России, скажем так.
2: Мы знаем, что победитель проекта «Хочу на ТНТ» получит приз в 10 миллионов рублей и контракт с Inside Люди. А шанс попасть в культовые проекты ТНТ у него есть?
1: Это абсолютно зашито внутрь этого приза, потому что те резиденты Inside, люди, которые есть, да, которых вы знаете, Хилькевич, Анна, Цой, они все резиденты Inside люди. И это естественно, вы поскольку видите их в проектах ТНТ, это открывает нам дорогу во все проекты ТНТ, которые будут на канале.
0: Вы уже провели кастинги в нескольких городах. Каких выступлений было много, каких вам не хватает, что запомнилось?
1: Ой, ну мы как бы не первый год работаем в формате талант-шоу, поэтому видели талантов очень много. Но вот что запомнилось, попробую это так сформулировать. К нам приходил человек, который, скажем так, напукивает мелодии, но ладошками. Вот так вот умеет специальным образом.
0: Я, кстати, видел таких людей, встречал.
1: Да, и сложные композиции это один делают, я удивлен.
0: Талантливо. А ну, чего, наоборот, нет, очень много?
1: Очень много вокалистов.
0: То есть, если ты поешь, подумай, возможно, тебе нужно что-нибудь сделать с ладошками. Как вариант.
1: Возможно.
2: Екатеринбург очень творческий, креативный город. Есть ли у вас какие-то ожидания от участников из Екатеринбурга?
1: Честно говоря, внутренне в каждом городе мы ждем удивления. Потому что то, что мы можем прогнозировать, да, ну, такая столица рок, юмористическая столица. И это важно, потому что формат шоу «Таланта» на ТНТ, он еще и включает в себя талант как бы юмористический. Ты можешь, естественно, прийти с юмором. Многие почему-то не считают это за талант, но рассмешить человека это очень тяжело. Да. Вот, поэтому, ну, я думаю, парни с гитарами, точно я жду, что они должны быть. Где-то покинул из-под моста вот это вот, где стоял и собирал
0: теперь
1: народ.
0: Теперь иди, да, у тебя есть площадка.
1: А теперь идешь на ТНТ. Ну и, конечно, юмористические кадры. Они нужны каналу.
0: Веселим, радуем. Да. ТНТ, несем радость людям. Так, а как вы понимаете вообще, что человек, который проходит кастинг, именно тот, кто вам нужен? То есть люди же разные. Как выбрать того? То есть на что обращаете внимание?
1: А знаете, у нас, видимо, уже наметанный глаз, и как только человек заходит к нам в комнату, в зал, неважно, вот он светится, это, конечно, харизма, и его вот это проявление таланта, оно непосредственно должно мэчиться с тем, какой это человек прежде всего, да, глаза блестят, руки делают, очень хочет, вот этих людей не пропустишь. Он заходит, и он заполняет собой пространство. Это важно, потому что любой человек, который выходит на сцену, он может как потеряться, но и держать многотысячную аудиторию. Вот те, кто могут держать многотысячную аудиторию вниманием на себе, вот те нам подходят сильно.
2: А можешь рассказать, какую самую странную вещь делали люди на кастингах, чтобы попасть в проекты ТНТ?
0: То есть не обязательно, что вам это понравилось?
1: Ну, это не странно, наверное, но бывают люди приходят... без явного какого-то таланта, но очень хотят и очень просятся.
0: Таких, мне кажется, большинство.
1: Да, и это похоже, как мы сдавали когда-то экзамены в институтах или в школах, когда, поставьте, возьмите, я все готов делать, возьмите. Нет, они не самозванцы, это люди с желанием просто попасть, выпрыгнуть в телевизор, это же такой большой социальный лифт. А канал ТНТ славится тем, что начинает показывать по чуть-чуть, и потом опа, и ты Оля Бузова.
0: Вот так вот. Кстати, да, хороший пример. Владимир Порубай сегодня в гостях, креативный продюсер команды Генпродакшн, телеканал ТНТ. Какие-то, может, пожелания для тех, кто сейчас нас услышит и думает, блин, так у меня же тоже есть талант, хочу пойти.
1: Конечно, верьте в себя, не давайте никому что-то говорить вам, и чтобы вы сомневались, развивайте свой талант в профессиональную сторону, и, конечно же, смотрите ТНТ и приходите «Хочу на ТНТ».
0: Здорово, я думаю, многие сейчас возьмут и придут. Но я хочу сказать, что у нас еще есть приятный розыгрыш, приз от телеканала ТНТ, целый рюкзак, между прочим, у нас Владимир принес, поэтому сейчас мы его разыграем. Ответить на вопрос нужно как можно быстрее. Кто из уральских звезд станет членом жюри нового шоу «Хочу на ТНТ» из уральских звезд? 4 варианта вам предлагается. Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Брикоткин или Нилетто. Присылай свой вариант в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Будешь первым, приз твой. Владимир, вам, конечно же, удачи и спасибо, что пришли в гости.
1: Спасибо вам, всем доброго утра и хорошего дня.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер GQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38. Ритм, давай.
1: Жители Свердловской области ждет настоящий звездопад.
0: Прекрасно. Когда?
1: В ночь на 7 июня своего максимума достигнет метеорный поток «Дневные Ориетиды». Один из самых мощных и необычных звездопадов года.
0: Ничего себе.
1: Главная особенность этих Ориетид в том, что большая часть метеоров появляется днем, поэтому наблюдать этот поток не так просто. В Свердловской области же можно будет наблюдать звездопад примерно за час до рассвета, когда небо еще достаточно темное. По прогнозам, в этот период можно будет увидеть до 60 метеоров в час.
0: То есть это не звезда падает, а метеоры падают?
1: Да, но сколько желаний можно загадать?
0: Я вот подумал, что если падает звезда, загадаешь желание. Если метеор, можно желание огромное загадать.
1: Да,
0: получается.
1: Мечту целую может исполнить.
0: Ну вот кто рано встает, это, видимо, мы с тобой, Рита.
1: Да.
0: Можем с тобой. Ты придумай тогда, что хочешь себе больше всего. Я тоже подумаю. Ну и 7 числа с утрочка пораньше будем загадывать желания.
1: Наблюдать будем.
0: Вместе со всем Екатеринбургом.
2: Реклама.

0: Слушай. От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Медицинский центр Шанс». В центре города уже плюс 20 градусов, появилось солнце. Синоптики же нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь и грозу. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 13, температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 18, в Асбесте плюс 19, в Туринске плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
1: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
3: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
1: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ну вот, и пришло время подвести итоги нашего розыгрыша телеканала ТНТ. Сегодня к нам приходил в гости Владимир Парубаев, креативный продюсер команды Генпродакшн, который на телеканале ТНТ набирает людей в новое шоу «Хочу» на ТНТ, так и называется. Пришел он с рюкзачком, разыграли мы его. Вопрос был очень простой: кто из уральских звезд станет членом жюри нового шоу «Хочу» на ТНТ? Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Берекоткин или Нилетто? Правильный ответ — Сергей Светлаков. Первым прислал правильный ответ абонент, последние цифры номера телефона 8682, и зовут его Александр. Поздравляем, рюкзак от телеканала ТНТ твой.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская 214А. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 13 минут сейчас на Высоцкого, 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Малышева от Мамино-Сибиряка до 8 марта, на Белинского, Карла Липнихта от Куйбышева до Ленина, Ленина от Карла Липнихта до Московской. 18 минут потратим на Сакко Иванцетти от Антона Валика до Малышева. Но самое большое затруднение на Малышева от Репина до Максима Горького 23 минуты.
2: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
3: 102.5 Jam FM.

0: 10:53 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Сегодня 5 июня, пятница, ждут нас два выходных впереди. Пусть и мокрые, но в любом случае на работу ходить не нужно. А ведь многим нравится такая погода на самом деле. И садовники, садовники, с кем мы разговаривали, говорят, тоже здорово, что у растений будет возможность попить воды, распуститься, там те всходы. В общем, урожай же все ждут скоро. Mm-hmm. Кстати, слышала, что уже появились грибы и ягоды.
1: Ой, да, я слышала, что появилась земляника раньше времени.
0: Вот,
1: классно,
0: ее уже собирают,
1: да?
0: Даже фотографии выкладывают.
1: Да.
0: А где-то в районе Тагила, по-моему, там уже вот появились какие-то первые грибы, и даже тоже выкладывают уже фотографии.
1: Ну, дожди идут, логично, а земляника возможно появилась в районе Арамиля, если что.
0: Все, сейчас все в Арамиль как ломанутся. А самое первое, она самая вкусная, самая свеженькая.
1: Такая хорошенькая, с острым носиком, ням-ням.
0: Я вот люблю, на самом деле, землянику просто так, без ничего. Некоторые смешивают там с чем-то.
1: С молоком бывает.
0: Вот я вот с клубнику могу там смешать со сметаной, с еще чем-нибудь. А вот именно земляника мне нравится просто так. Она такая классная. А еще когда вот в лес, из леса принесут, на лесом пахнет. Сегодня про запахи как раз говорили, да?
1: Ой,
0: запах
1: классно.
0: Земляники лесной. Шикарно.
1: Да.
0: Так, ну что, в общем, желаем тебе интересно провести эти выходные с пользой, несмотря на погоду. Планируем, встречаемся, общаемся. Ведь это все равно есть возможность, когда что-то можешь сделать... то, чего ты не делаешь в будни. Так, что у нас прям по курсу? Дальше у нас уже появляется диджей Дэн, который будет ставить вам отличную музыку, читать уже ваши поздравления. Поздравления, кстати, мы принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, зависит по раду в течение всего дня. Яна Ефимова будет делать свежие истории, также делиться с вами. Ну и в 17:00 встречайте наше вечернее шоу Яна Ефимова, Миша Киселев, Джем, без правил. Всем отличных выходных!

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что проектирование тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, продолжается. Проект состоится, туннель будет построен. Об этом спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству заявил на Петербургском форуме, передает Интерфакс. По словам Дмитриева, идет подписание соответствующего соглашения. Прошлой осенью Кирилл Дмитриев говорил, что тоннель реально построить за 8 лет, затратив на это менее 8 миллиардов долларов. В Екатеринбурге начались перекрытия в связи с проведением мотофестиваля «Движение». С полуночи закрыт участок улицы 8 марта от Ленина до Малышева. Проезд и парковка здесь запрещены до 5 утра 8 июня. Сегодня с 10 вечера на сутки закрывают Горького от Пушкина до Малышева, Воеводина, а также переулок Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Электросамокатчиков до понедельника не будут пускать на территорию, ограниченную улицами Челюскинцев, переулок Красные, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера. Общественный транспорт, маршруты которого коснулись перекрытия, направлен в объезд. Осужденный за взятку экс-министр ЖКХ области Николай Смирнов нашел новую работу. Из строительной компании «Принцип» он перешел в «Водоканал» на пост советника гендиректора по общим вопросам. Как напоминает портал 66.ru, в прошлом году Николай Смирнов был осужден за взятки, но получил лишь условный срок, в том числе благодаря тому, что дал важные показания на своих бывших коллег, а также миллиардера Алексея Боброва, председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных и вице-губернатора Олега Чемизова, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют день рождения Пушкина, а также Международный день русского языка. На площади перед храмом на Крови состоится традиционный 10-й фестиваль «Пушкинские чтения». Поэтический марафон начнется в полдень. Стихи великого русского поэта будут читать известные жители Екатеринбурга, чиновники, спортсмены, а также школьники, победители детского конкурса «Чтецов Пушкин онлайн». Прочитать Пушкина у открытого микрофона в этот день сможет любой желающий. Для выступления на пушкинских чтениях необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом пишет «Новый день». Россия уже сама обеспечивает себя яблоками на 83%. Сейчас страна собирает около 2 миллионов тонн яблок в год. В ближайшие годы планируется увеличить производство до 2,7 миллиона тонн. Цель – полностью отказаться от импорта и обеспечить себя яблоками на все 100%, пишет агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом пасмурно и плюс 19. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду. Дождь, возможно, гроза, ветер северо-востока 5-10, порой до 13 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-22 тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Винтаж с Малахитом на Jam FM, моя с приветом, ну и, конечно, с пятницей, с последним рабочим, 5 июня на календаре, да, впереди два выходных, правда, дождик нам, дождики, сезон дождей продолжается, но, тем не менее, выходные, они и в Африке, выходные. Побыстрее все сделать, отработать, чтобы последний рабочий на одном дыхании прошел, ну и этому точно способствует хорошая музыка. А нас меня в неограниченном количестве. Зовут Диджей Дэн. Скоро Диджей Демиксер и Денис Клевер. Затем Моджо. А прямо сейчас со студио на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8 308 48.
3: Где

0: марта. На этих направлениях оставим более 15 минут. В районе 10 Ленина от Карла Липкнехта до Хохрякова, Чёрс от Сурикова до Машинная, тормознём на Белинского, над Куйбышева до Малышева. Большакова стоит от 8 марта до Белинского, Московская от Хомяков до Малышева.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 11.18 в Екатеринбурге, а на страничке с Яндекс.Карты 4 балла из 10. Сайт в анцете стоит от Антона Валика до Малышева. Высоцкого, 40-летия, Комсомола, до улицы Егошинский подход. Малышева от Сакеванцети до Горького, Ленина от Московской до 8

не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Павел Деревянко объяснил, почему расстался с возлюбленной. Актер раскрыл причину разрыва с мамой своих дочерей. В одном из подкастов он признался, что отношения с Дарьей Месищевой не были похожи на романтический союз. По словам звезды, именно из-за этого у него были романы на стороне. Деревянко поделился. «Мы не жили друг с другом, дружили, воспитывали детей. У Даши появился третий ребенок, сын Ваня. Во время пандемии мы попытались быть вместе. Понял, что это были розовые очки. Все это я сам себе придумал, нет никаких отношений. Как мы дружили, так и дружим». Как пишет Супер, Павел и Дарья достаточно долго были вместе. В это время у пары появились на свет две прекрасные девочки – Варвара и Александра. Звезда кинематографа никогда не скрывал, что союз строился на принципе свободных отношений. Пара рассталась 6 лет назад. Отмечу, что в прошлом году Павел Деревянко женился на Зои Фуз. Все, что не делается, все к лучшему. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:28 на наших родинах. В центре Екатеринбурга по-прежнему пасмурная, плюс 19. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, возможно, гроза, ветер северо-востока 5-10, порывы до 13 метров в секунду. Ну а в течение дня до плюс 22.

А если продаст, и про каждого, то супер, конечно, остается неизменно, меняется только профессия. Супер диджей, супер такси, супер директор, супер менеджер, ну и т.д. и т.п. И супер эколог. А еще супер экологов с профессиональным праздником. Да, 5 июня, ваш день, день экологов и Всемирный день охраны окружающей среды. Поэтому всех сопричастных с праздником, будешь отмечать или нет, это дело уже второе. Еще раз поздравляю. Ну и всем отличной, хорошей пятницы. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро добро, затем Алан Волкер и британская певица Мика. А прямо сейчас с облаками казаки делают хиты на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург-Юг. Московская 214А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты. Малышева стоит от Саквансетти до Горького, Высоцкого, 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Постоим на Ленина от Карла Липникта до Хохрякова. На Большакова от Сурикова до Белинского. Много машин на Ленина от Московской до 8 марта. Также на Хохрякова от Радищева до Ленина. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. Более 300 километров дорог отремонтируют в Свердловской области в этом году. Главная интрига года на дорожной карте региона – это реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги. В этом сезоне обещают запустить движение на участке длиной более 2,5 километров, 6 полос, по 3 в каждую сторону. Губернатор Денис Паслер рассчитывает закончить реконструкцию кольцевой к сентябрю. Уже открыто движение на участке между улицей Высоцкого и Березовским трактом, сообщает «Урару». Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+. И тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся 8 июня, завершатся 10-го. Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. Это должно происходить без отключения горячей воды. В российский прокат в ближайшие выходные выходит картина «Убить Билла. Кровавое дело целиком» Квентина Тарантино. Это режиссерская версия культового фильма, который изначально задумывался как единое произведение, но был разделен на две части. По мнению кинокритиков, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино, одно из лучших зрительских переживаний, пишет газета «Коммерсант». Доллар 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.05 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Плюс 19. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду. Дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восток 5-10, порывы до 13 метров в секунду. В течение дня 20-22 тепла.

Расколбасно-витаминная, вкусная. Ягод-малинка, Хабиб на GMFM. Насчет скорости и расколбас ничего не скажу. А вот вкусный, приятный пятница, это однозначно. Ну и побыстрее все завершить, что связано с работой. Двигаемся дальше с хорошей музыкой на GMFM. Зовут меня DJ Дэн. Скоро демо, затем Сергей Лазарев. А прямо сейчас «Разбитое сердце» от румынского диджея Богдан Медведев на GMFM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Мой официальный дилер Ханчи в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Ленина стоит от Карла Литнихта до Московской, Исаака Иванцетти от Антона Валика до Малышева, Малышева от Исаака Иванцетти до Горького. На этих направлениях оставим около 15 минут в районе 10. Это Хохрякова от Радищева до Ленина, Ленина от Московской до 8 марта. Потерпим на Большакова от Цурикова до Белинского, на Малышева от Мамы Сибиряка до 8 марта. Московская стоит от Хомякова до Радищева.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Серябкина и Филипп Киркоров на Jam FM, а у нас Яночка одна, но зато какая. Со свежими историями через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом на 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
7: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
7: Приходите всей семьей, будет весело!
6: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
8: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
9: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
10: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
9: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Николь Кидман не хочет общаться с Хью Джекманом. Актриса перестала общаться с давним другом после его развода. Она продемонстрировала свое истинное отношение к звезде на масштабном мероприятии Мет-гала. Николь полностью игнорировала Хью, из-за чего он был безумно расстроен. По данным инсайдеров, Кидман дала ясно понять, что находится на стороне бывшей супруги актера. Ведь он вышел к папарацци в компании «Новой пассии». Как пишет Супер, Николь даже не стала приветствовать влюбленную пару. Источники поделились. Он расстроен и озадачен. Николь была сопредседателем на Мет-гала и, похоже, не поздоровалась с Хью и Сатон. Их не фотографировали вместе, и практически нет никаких свидетельств того, что они вообще разговаривали. Это очень странно, учитывая, что они знакомы очень давно. Напомню, что Хью Джекман был женат на Деборе Ли Фернес почти 30 лет. Вот такая вот женская солидарность. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». С бортом пасмурная, плюс 19. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду. Дождь, возможно, гроза. Ветер северо-востока 5-10, порывы до 13 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-22 тепла.
14: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
16: Медицинский центр «Шанс».
14: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
16: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

позитивчик от елки, ну, когда ж он бывает лишним, тем более в пятницу, в последний рабочий. Двигаемся дальше, и тебе тоже побольше приятных моментов, ну и обязательно все-все-все с легкостью выполнить, сделать, доделать. А меня зовут DJ Dan, скоро Ася и Звонки, затем Алексей Воробьев, а прямо сейчас Council Training на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, Малышева стоит от Московской до Горького, а Ленина от Карла Липникта до Московской, Сак-Иван-Цетти от Антон Валик до Малышева, постоянно на Роза Люксембург, Карла Липникта от Ленина до Карла Маркса, на Вилинского, Карла Липникта от Куйбышева до Ленина, такая же история на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинской, подход, много машин на Норильской от ЖД переезда до проезжей.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности. Денис Паслер сообщил об ускорении реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги. В своих соцсетях губернатор написал, что расширение дороги до 6 полос могут завершить до сентября. По словам главы региона, реконструкция идет по графику и процесс можно ускорить. В 2026 году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети. Будет обновлено 300 километров дорог. В этом году дорожный фонд Свердловской области составляет 40,5 миллиардов рублей, из них около 6 миллиардов средства федерального бюджета. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго. 13.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На улице становится повеселее, почаще выглядывает солнце. И в центре города плюс 20 градусов. На завтра, вот 6 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

всем с ним поздороваться. Ну, по крайней мере, нам, у нас ведь нет моря, этого желаю. Ну и, как минимум, планов приятных на эти выходные, субботу и воскресенье, которые вот-вот уже прям по курсу. Группа Добро, Сосунчиковая вещица, и от меня просто всем большой привет и, конечно, хорошая музыка. На подходе моя Мишель, затем Delete Fun K, ну а прямо сейчас со своим диагнозом тестостерон на Jam FM.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
5: Приходите всей семьей. Будет весело!
6: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
8: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
7: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 13.17 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Ленина стоит от Карла Липникта до Хохрякова, Сверлова, Карла Липникта от братьев Быковых до Малышева. На этих направлениях оставим около 15 минут. В районе 10. ЕКАТ от реки Березовка до моста через железную дорогу. Московская Челюскинцев от маршала Жукова до Радищева. Восточка стоит от Ленина до Декабристов. Малышева от Мамича-Берека до Горького. Белинского от Куйбышева до Малышева. Московская от Радищева до Ленина.
10: И снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5 Jam FM.

0: Jam FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анна Бузова раскрыла пол будущего ребенка. Младшая сестра певицы поделилась с поклонниками сокровенной новостью. Она раскрыла им пол будущего ребенка. В личном блоге Анна выложила трогательные кадры с гендер-пати. Как пишет Супер, праздник будущие родители решили провести без гостей, только вдвоем. Вместе с супругом Анна разрезала тортик. Внутри оказались коржи розового цвета. Блогерша заплакала от счастья. Сама Анна прокомментировала: «Это был самый волнительный момент в моей жизни и самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень ждем и любим». Напомню, что Анна в отношениях с предпринимателем Константином Штрыкиным уже более 10 лет. По слухам, пара до сих пор не оформила отношения официально. Анна объясняла это тем, что не видит смысла в штампе, если в союзе царят гармония и любовь. Ну а мы пожелаем будущей маме здоровья. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.31 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 20 градусов. На завтра, субботу, 6 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер севера от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 14, 18 выше нуля.

А твоими могут стать сегодня классные подарки от телеканала ТВ3. Канал отмечает свой день рождения в июне. Ну и в связи с этим сегодня на JamFM розыгрыш. Ну а подарки — это стильный шопер и футболка от телеканала, на секундочку. Скоро прозвучит вопрос. Твоя задача — дать правильный ответ. Все очень просто. Ну и еще важное условие, чтобы правильный ответ прилетел пятым по счету к нам в Макс. Розыгрыш в следующем часе с 14 до 15 будет моя отмашка. Вопрос, как уже говорил, с тремя вариантами ответа. Ну и дальше твои действия. Слушай внимательно JamFM. Еще раз напомню, разыгрываю подарки телеканала ТВ3 в следующем часе на JamFM с 14 до 15. Слушай внимательно.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы «Jam FM».
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: «Jam FM».
7: Где пробки?
8: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри». В Екатеринбурге на Бебеля 33, 4 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. На Ленина стоит от Ланчарского до Московской. С Акиванцетти от Антон Вальк до Малышева. Малышева от Мамич-Брика до Горького. Якат от реки Березовка до 16 километра. А также Белинского от Куйбышева до Малышева. Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда. И постоянно космонавтов от фронтовых бригад до машиностроителей.
1: Реклама.
0: Уник.

0: партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор Института Никита Гусев. В ходе исследования анализировали 12 языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому языкам. Кстати, завтра, в день рождения Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка. Самолет, летевший из Перми в Турцию, экстренно посадили в Екатеринбурге. Как сообщает Ура.ру, борт вылетел в Анталию из пермского аэропорта Большое Савино в 4:15 утра. По словам одного из подписчиков телеграм-канала ЧП Пермь, причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность самолета. Об этом сообщает Коммерсант Прикамье. Тип воздушного судна, которое было отправлено на посадку в Екатеринбург, Airbus A321. Свердловская область подписала несколько важных соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили в Департаменте информполитики, по поручению свердловского губернатора на площадке работает заместитель Дениса Паслера Дмитрий Ионин. По его словам, среди подписанных, например, соглашение с Яндексом, которое поможет масштабировать инициативное бюджетирование в регионе, соглашение с президентской библиотекой, направленное на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, соглашение с правительством Республики Хакасия направлено на развитие выгодных торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, пишет «Комсомолка». Москва стала худшим городом России по окупаемости однокомнатных квартир под сдачу. Чтобы отбить стоимость такой квартиры за счет аренды, в среднем потребуется почти 25 лет. За год срок окупаемости в столице вырос сразу на 4 года. Екатеринбург в середине рейтинга. Здесь потребуется 17 лет, чтобы вернуть стоимость однушки, сданной в аренду. Срок окупаемости у нас за год вырос на 1.5 года. Мошенники нацелились на абитуриентов. Они начали предлагать им гарантированное зачисление за деньги. Как пишет агентство РИА Новости, эффективные агентства по поступлению обещают зачисление в престижные вузы и просят за это от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Получив деньги, исчезают или ссылаются на изменение условий, предупреждают эксперты. Доллар сегодня 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.05 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 21 градус. На завтра, суббота, 6 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер севера от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 выше нуля.

Чат-то покидальщица Клава Кока на Java FM. Ну и нас это ожидает, причем намного раньше, потому что сегодня пятница. Если говорить про рабочие чатики, главное — нас не покидай, не уходи, оставайся. В этом часе на Java FM разыгрываю подарки от телеканала ТВ3. Связано это с днем рождения, который телеканал отмечает именно в этом месяце, в июне. Ну а в качестве подарков стильный шопер и футболка от телеканала. Совсем скоро прозвучит вопрос с тремя вариантами. Твоя задача — дать правильный ответ, естественно. Ну и быть при этом пятым по счету. Тогда подарки вышеперечисленные будут твои. Ну а варианты принимаю в Максе. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Слушай внимательно Джем FM. Скоро прозвучит вопрос от телеканала ТВ3 с тремя вариантами ответа.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Симолэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз САП-борд.
6: Приходите всей семьей, будет весело.
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Где пробки?
11: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Те же 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева стоит от мамы Сибиряка до 8 марта. Ленина от Луначарского до Хохрякова. На этих направлениях оставим на около 15 минут. В районе 10 шагаем в МЦТ от Антона Валик до Малышева. Карла Липнихта, Роза Люксембург от Ленина до Карла Маркса. Тормознем на Белинского, от Куйбышева до Малышева. Амундсен стоит от Бардина до Объездной. Ну и 5 минут от Московской Традищева до Ленина, Вильгельм Дегенина от улицы Краснолесья до Павла Шаманова и ГАЦ от моста через ЖД дорогу до Высоцкого.
10: Реклама.
12: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
8: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
13: И снова музыка. Прямо

0: все.
1: Кроме Яны Ефимовой, потому что она готовит свежие истории. Через минутку с небольшим очередная порция на Jam FM.
2: Реклама. Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
7: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
6: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Евгения Медведева вступилась за Александра Плющенко. Фигуристка вступилась за юного спортсмена Александра Плющенко. Поклонникам он известен в сети как Гном Гномыч. Дело в том, что в адрес подростка постоянно летят гневные комментарии. Многие осуждают мальчика за то, что он хайпится на славе своих звездных родителей – Евгения Плющенко и Яны Рудковской. К тому же недавно Саша повторил танец на льду, который когда-то исполнил его папа. Мальчик выступил вместе с Димой Биланом. Артист является крестным юного спортсмена. Так Женя прокомментировала. Во-первых, хейтить ребенка – это странно, по-моему. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень хорошо к этому отношусь. Это неправильно, будь то Саша Плющенко или будь то любой другой ребенок. Как пишет Супер, номер стал отсылкой к Евровидению 2008 года, где представитель России исполнил песню «Believe», а спортсмен был задействован в шоу на сцене. Отмечу, что Александру Плющенко 13 лет. Но мы тоже такое не поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». За бортом плюс 20 градусов. На завтра, суббота, 6 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер севера от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 18.
15: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
16: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Любовь.
1: К любви можно еще добавить подарочки. На Jam FM прямо сейчас разыгрываю подарки от телеканала ТВ3. Уже четвертый десяток ежедневно ТВ3 старается не только удивить и развлечь зрителя, но и напомнить о том, как что по-настоящему важно. Любовь, доброта и справедливость, конечно же. Сегодня ТВ3 дарит подарки слушателям Jam FM. Нужно правильно ответить на вопрос. Окажешься пятым по счету, с правильным ответом, получишь стильный шоппер и футболку от телеканала, как уже говорил ранее. Итак, внимание, вопрос. Как зовут ведущего Михаила Стогниенко в программе «Особенности национальной кухни» на канале ТВ3? Три варианта. Джузеппе Маскарпоне, второй вариант Пьер Карбонара и третий Луиджи Пепперони. Вот они, три варианта ответа. Свой вариант присылай к нам в Макс +7 932 020 102.5. Еще раз напомню, если твой правильный ответ будет пятым, важное условие по счету, тогда подарки твои. Ну и, конечно, не забудь указать свой номер телефона, иначе с тобой я никак не свяжусь. Итак, как зовут соведущего Михаила Стогниенко в программе «Особенности национальной кухни» на канале ТВ3? Джузеппе Маскарпоне, Пьер Карбонара или же Луиджи Пепперони? Ответы к нам в Макс +7 932 020 102.5.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Всем привет, хорошей удачной пятницы, но если говорить про удачу, пока не сопутствует. И в контексте розыгрыша телеканала ТВ3, а именно на Jam.fm, разыгрываю стильный шопер и футболку от телеканала, и все это связано с днем рождения телеканала ТВ3, который отмечается именно в июне. Не так давно прозвучал вопрос, как зовут ведущего Михаила Стогниенко в программе «Особенности национальной кухни» на канале ТВ3. Три варианта ответа. Джузеппе Маскарпоне, Пьер Карбонара и третий вариант Луиджи Пепперони. Ну и пока никто правильный ответ не прислал, поэтому, пользуясь случаем, положением, еще раз напоминаю. Итак, как зовут ведущего Михаила Стогниенко в программе «Особенности национальной кухни» на канале ТВ3? Джузеппе Маскарпоне, Пьер Карбонара, Луиджи Пепперони. Ответ присылай к нам в Макс плюс 7 932 0 2 0 102 и 5. Будешь пятым по счету, точнее твой правильный ответ, и тогда стильный шопер и футболка твои. Присылай ответ плюс 7 932 0 2 0 102 и 5. Как зовут ведущего Михаила Стогниенко в программе «Особенности национальной кухни» на канале ТВ3? Джузеппе Маскарпоне, Пьер Карбонара или же Луиджи Пепперони?

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург Юг, Московская 214А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на данный момент сложно. На Малышева, от Мамича Брикад до 8 марта, Ленина, стоит от Карла, Летник, от Московская, Белинского, от Куйбышева до Малышева, Саки-Ванцетти, от Антона Валика до Малышева. Постоим на Амундсен, от Бардина до Обезное. Такая же история на Вильгельм до Генина, только от улицы Краснолесья до Павла Шаманова. Московская стоит от Радищева до Ленина, Восточка от Короленко до Челюскинцев.
3: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Только один стильный шопер и одна футболка. К сожалению, у меня есть от телеканала ТВ3. На GMFM разыгрываю вот такие классные подарки. Все это связано с днем рождения телеканала ТВ3. Не так давно прозвучал вопрос, целых два раза его называл. Никак не могли назвать правильный ответ, но все-таки есть у нас победительница. Именно пятая по счету Алена прислала правильный вариант. Алена, привет еще раз.
1: Да, привет.
0: Смотри, ну я для всех повторю еще раз вопрос. Как зовут ведущего Михаила Стогниенко в программе «Особенности национальной кухни» на канале ТВ3? Три варианта: Джузеппе Маскарпоне, Пьер Карбонара и Луиджи Пепперони. Как же его зовут-то?
1: Пьер Карбонара, конечно.
0: Конечно, это он. Да-да-да, обаятельный итальянец Пьер. Именно он стал напарником Михаила в новом кулинарном шоу на ТВ3. А ты смотрела, откуда знаешь?
1: Я знаю почему, просто у меня всегда идет, знаете, ассоциативный ряд. Я очень люблю пасту карбонара, просто обожаю. И поэтому, когда я услышала вот это Пьер Карбонара, все это запомнилось у меня на всю жизнь.
0: Какой Джузеппе, какой Луиджи, все, карбонара, сыр, как уроки там, усы, все, без вариантов, сразу же прислала ответ. Ну и ответ, как было у нас в условиях, указано, прописано, сказано, да, пятый по счету. Вот, поэтому я тебя поздравляю. Шопер, футболка телеканала ТВ3 твои.
1: Отлично, спасибо большое. Уже, кстати, не первый раз что-то у вас выигрываю. Даже когда-то общалась с вами в прямом эфире. Поэтому я очень рада, вы сделали сегодня мой день.
0: Какой GMFM прекрасный.
1: Обожаю вас.
0: Поздравляю еще раз. Хорошей пятницы и отличных выходных, Аленочка.
1: Отлично, вам удачи тоже. Спасибо.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. Накануне состоялось заседание регионального штаба общественного наблюдения. Предварительно в дни голосования в области могут быть задействованы порядка 7500 общественных наблюдателей. Глава облсберкома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа президента о выборах в Госдуму. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. В это же время должно быть принято решение для выборов депутатов Свердловского заксобрания, пишет «Новый день». Суд города Лесного признал виновным в случайном убийстве местного охотника, 49-летнего Андрея Кузнецова. Он по ошибке застрелил товарища, приняв его за косулю. Суд назначил фигуранту год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд установил, что охотник нарушил правила охоты, не убедившись в безопасности цели и не оценив обстановку, когда стрелял на шум по неясно видимой цели. Трагедия произошла 9 января в Нижнетуринском лесничестве, пишет «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге стартует мотофестиваль движения. Он продлится 3 дня, с 5 по 7 июня. Подробную программу фестиваля публикуют городские ресурсы. Так, сегодня вечером на главной сцене в историческом сквере у капсулы времени выступит Сергей Бабунец и Уральский молодежный симфонический оркестр. После него состоится концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден славы». Подробная программа фестиваля в телеграм-канале «Екатеринбург номер 1». Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан-Гарос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей в двух партиях 6-1-6-3. Финал Ролан-Гарос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер накануне уступила польке Майе Хвалинской. Именно с ней Мира Андреева завтра сразится в финале. Доллар 74.30, евро 86.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» за бортом плюс 21. На завтра, субботу, 6 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 14-18 тепла.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Jam FM 102.5.
6: Jam FM.

Побольше плюсиков к твоей, а я добавлю хорошую музыку. Егор Крид, Артик Асти на Jam FM. Хорошей пятницы и наискорейшего завершения всех трудопроцессов. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Зиверт, затем Даксос, а прямо сейчас с маячками Юлиана Караулова на Jam FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Сималэнд. Все так и задумано.

0: больше не хочу. Казанова.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 15-16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карта уже 5 баллов из 10, движение плотное, ну, все понятно, пятница, спокойной работы. Итак, Ленина, сайт от Луначёвского, до Московская, Саки Ванцетти, от Адонвалик до Малышева, Малышева от Маймчеврика до 8 марта, Московская, от Куйбышева до Ленина, постоим на Малышева от Хохрикова до Королоритмика, на Космонавтов от Индустрии до дома номер 87, Белинского от Куйбышева до Малышева, Московская от Касановска до Волгограда.

0: Тейлор Свифт продолжает этот час на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Яночка Ефимова со свежими историями.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
1: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело.
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
7: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
8: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
9: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
8: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Валерия прокомментировала информацию о разводе с Пригожиным. Народная артистка России замужем за Иосифом Пригожиным. Супруги – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако недавно появилась информация о том, что певица и продюсер разводятся. Валерия отреагировала на слухи в личной жизни. Она выложила в соцсети видео с прогулки по Москве. Поп-звезда радовалась хорошей летней погоде, а заодно показала мужа, идущего рядом. Иосиф сам этого потребовал. Продюсер сказал: «Покажи меня, пожалуйста, что ты меня прячешь от всех». Певица заявила, что сейчас о них с Пригожиным распространяют ложную информацию. Артистка призвала не верить слухам. Она поделилась: «Друзья пишут, что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. В наше время нужно верить информации исключительно от первого лица. Как только не хайпуют люди на чужих именах». Поклонники артистки порадовались, что у них с мужем по-прежнему все хорошо в отношениях. В сети написали: «Какие же вы прекрасные! Восхищаюсь вашей парой! Вы идеальный пример для подражания». Напомню, что артисты в браке уже более 20 лет. А я изначально знала, что это лишь слухи. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.33 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 21. На завтра, суббота, 6 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика твоего на Джем ФМ, на Александра. Всем добра, здоровья. Джем ФМ, как всегда, поднимает настроение. Золотые, Сашенька, слова. Спасибо тебе большое, очень приятно. Стараемся изо всех сил. Ну, в частности, я, диджей Дэн, только для тебя ставлю хорошую музыку. Так, у нас с мужем 8 месяцев венчания, мы повздорили немного. Передайте ему, пожалуйста, что я все равно его очень сильно люблю, и все равно я не откажусь от своих приятных сюрпризов. Ну, как же от приятных, и можно отказаться. Да еще и в праздник. Ну, честно признаюсь, вчера это прилетело сообщение, вот, не успели зачитать, но, как говорится, лучше поздно никогда. Почему поздно? Не поздно, именно сегодня же праздник-то, 8 месяцев венчания. Ну, где 8 месяцев, там 8 лет, 10 и т.д. и т.п. Чтобы ваше вместе не заканчивалось, но с кем не бывает. Все вздорят. Не вздорьте, любите друг друга. Всем счастья и классной пятницы.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеле 33. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Ленина стоит от Луначарского до Московской, Белинского, Карла Лепника, от Куйбышева до Ленина, Космонавтов от Индустрии до Заречной, Малышева стоит от Мамича, Брикада Горького. Также Сак Иванцетти от Антон Валик до Малышева, Донбасска, Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйская, Роза Люксембург, Карла Лепника, от Ленина до Карла Маркса.

0: Все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Украинский морской дрон взорвался сегодня в Румынии. Из-за инцидента был эвакуирован порт в городе Констанца. БЭК обнаружили сегодня в районе 6 часов утра. Предварительно дрон был оснащен таймером и запрограммирован на взрыв, который произошел в районе 10:30. К этому времени всех уже успели эвакуировать. СМИ пишут, что морской дрон был оснащен десятками килограммов взрывчатки. Об инциденте доложили президенту Румынии, сообщает телеграм-канал Шот. Сразу 5 регионов Уральского федерального округа вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. У Ханты-Мансийского округа и Тюменской области 7 место, у Челябинской 9, Ямало-Ненецкий округ на 12 позиции, Свердловская область на 14. Всего за 2025 год объем инвестиций в основной капитал в целом по Уральскому округу составил без малого 5 триллионов рублей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге начались перекрытия в связи с проведением мотофестиваля движения. С полуночи закрыт участок улицы 8 марта от Ленина до Малышева. Проезд и парковка здесь запрещены до 5 утра 8 июня. Сегодня с 10 вечера на сутки закрывают Горького от Пушкина до Малышева, Воеводина, а также переулок Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Электросамокатчиков до понедельника не будут пускать на территорию, ограниченную улицами Челюскинцев, переулок Красные, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера. Общественный транспорт, маршруты которого коснулись перекрытия, направлен в объезд. Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. Мадонна дала бесплатный 15-минутный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Выступление собрало многотысячную толпу. Одна из самых оживленных улиц города была парализована. Концерт стал частью промо-кампании нового альбома, релиз которого намечен на начало июля. Накануне Мадонна также представила один из треков с будущей пластинки. Доллар 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16.04 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22. На завтра, суббота, 6 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер севера от 3 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.

пусть у тебя ничего не ломается. Все-таки пятница сегодня, побольше приятностей и хорошего настроения. Ну, а еще все-все-все приятности и настроение сделают еще хороше два человека, Миша Киселев, Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе в 17.00. От них разные лайфхаки, полезности. Ну, все интересное, то, что, может быть, сделает легче твой вечер пятницы. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Меня же зовут диджей Дэн, я продолжаю ставить хорошую музыку. Скоро Вик Дайнек, затем Лирика, а прямо сейчас компанию составят Purple Disc Machine и группа Hertz на Jam FM.

0: музыки на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16 минут 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Восточная стоит от Советской до Декабристов, Ленина, от Луначарского до Московской, Космонавтов от Индустрии до дома номер 87, а также Стрелочников. От Челюскинцев до Черепанова на этих направлениях оставим более 15 минут, в районе 10. Роза Люксембург, Карла Липнихта от Ленина до Куйбышева, Московская Челюскинцев от Маршала Жукова до Малышева, Армавирская стоит от Книжного переулка до Ереванская, Малышева от Сакеванцети до Горького.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государством.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет, Анна Хилькевич раскрыла три правила, которые помогают совмещать семью и карьеру. По словам Хилькевич, основой является осознанность. Вторым важным правилом звезда назвала грамотный тайм-менеджмент. Хилькевич привыкла планировать свои дела и придерживаться четкого расписания. Третий принцип – умение делегировать задачи. Часть бытовых и рабочих вопросов можно доверить помощникам, чтобы освободить время для действительно важных вещей. Особое внимание Анна уделяет воспитанию детей. Она отметила, что сегодня одной из главных задач считает развитие у них самостоятельности и ответственность. По словам актрисы, именно эти качества помогают ребенку увереннее чувствовать себя во взрослой жизни. Ну а мы полностью согласны. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 16.33 в Екатеринбурге. Спонсор. 16.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Почаще выглядывает солнце, и в центре города плюс 21. На завтра, субботу, 6 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
6: Реклама.
9: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
10: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
9: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе, заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Когда ж она была лишней, госпожа удача? Я думаю, что со мной все согласятся. С везением до фанка Фаррелл Уильямс на Jam FM, а еще можем сделать тебя более широко улыбающимся. И все это вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова уже через несколько минут в 17.00 в следующем часе здесь нарисуются. Буду делиться полезностями, интересностями, лайфхаками. Что-то можешь для себя почерпнуть, взять на заметочку и применять, юзать в жизни. Но самое главное, хорошее настроение тебе точно гарантированно. Итак, в 17.00 «Джем без правил», Миш Киселев и Яна Ефимова на Jam FM. А меня зовут Диджей Дэн. Ставлю хорошую музыку. На подходе «Елка», затем «Филатов Кэрос». А прямо сейчас «Мари Краймбрери» с самым лучшим днем и хорошего вечера пятницы.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Юг. Московская 214А. Как сообщается РС Яндекс.Карты, Ленина стоит от Восточки до Московской. Здесь оставим более 40 минут. В районе 25. Комсомольская от Академической до Обездной. Карла Липнихта до Люксембург. От Первомайска до Куйбышева. Малышева от Бажова до Горького. Космонавтов от Мельковской переулка до Машиностроителей. 20 минут. Блюхера проезжая от Сахалинска до Норильска. Восточка стоит от Советской до Декабриста. Фронтовых бригад от Электриков до Старых Большевиков. И тормознем на Стрелочников. От Челюскинцев до Черепанова.
3: Реклама. Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Порадуй!
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись! Порадуй!
1: +7 932 020 102.5.
2: Прослушали, говорят, и пишут. Говорят, еще раз поздравьте, да с удовольствием. Тем более такой праздник, ну, почему бы и нет? 8 месяцев венчания. Вот так вот у Елены и Романа. Теперь мы знаем, как зовут Романа, потому что Леночка не просто прислала сообщение, поздравление, еще голосовое записала. В общем, поздравляю, Елена, Роман, тебя с праздником. Цитирую. «Сильно люблю, рада, что появился вообще в моей жизни. Знай, ты всегда можешь на меня рассчитывать в абсолютно любой ситуации». Ну и просит поставить Леночка какую-то песенку про любовь. Будет сделано. Елена, Роман, мы вас поздравляем с праздником. Обязательно день сегодняшний и вечер. Ну, про все остальное я молчу. Провести вместе. И, конечно, где 8 месяцев, там 8 лет, 10, ну и т.д. и т.п. Чтобы ваше вместе вообще не заканчивалось. Счастья и всего самого приятного. Для вас с годовщинкой, Роман, Елена, елка. Ну и для всех, кто здесь на Jam FM. Хорошего вечера, пятница.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны. Пока бойцы находятся на территории Беларуси, с ними работает российский омбудсмен Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бывших пленников доставят в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Прошлый обмен пленными прошел 15 мая в формате 205 человек на 205. Также были освобождены 13 раненых российских военных. Украине переданы четверо жителей Сумской области, эвакуированные из зоны боев. Они жили в пунктах временного размещения в Курской области, пишет газета.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта Денис Чигаев, пишет «Новый день». Сейчас на ИКАДе расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, отмечает департамент информполитики региона. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году на портале госуслуг или при помощи волонтеров до 12 июня. Голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Больницы Алапаевска, Верхней Синичихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Там отметили, что более 1000 жителей уже получили консультации узких специалистов, в том числе кардиологов, хирургов, дерматологов. Выполнено более 1000 диагностических исследований, УЗИ, маммографии, флюорографии и других. Многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях. Также местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона, пишет «Комсомольская правда». Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашина», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем FM.
5: Джем без правил.
6: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
0: Реклама.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
0: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
0: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну что, давайте здороваться, давайте начинать наш вечер. Сегодня два прекрасных человека едут вместе с тобой или идут вместе с тобой. А быть может, ты уже готовишь на кухне какой-нибудь пятничный ужин. И мы тоже здесь с тобой. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Что интересного сегодня произошло за день? Я, во-первых, когда проснулся утром, понял, что сегодня день эколога был.
3: Эколога?
2: Ну, и есть, как бы получается.
3: Ого,
2: да.
3: Надо поздравить знакомых экологов.
2: Вообще, основная цель этого дня – привлечь внимание как бы именно вот, знаешь, такому бережному отношению к природе, проблем с экологией. Ты сегодня сделала что-нибудь экологичного?
3: Ну, да? Я мусор всегда сортирую. Это считается экологичным?
2: Да, 100% вообще. Вот. Я знаю, что в России это относительно популярно.
3: Батарейки я еще сдаю в нужные вот эти контейнеры, которые стоят у меня в подъезде.
2: А я не сдаю нужные батарейки. Ну, как бы вот именно в контейнеры я везу всегда их к другу. Он занимается как бы техникой, да, он занимается техникой, и он собирает эти батарейки, и потом уже вот все вместе вот это увозит, потому что вместе, где живу я, там нет таких как бы штук. Там конкретно просто мусорные баки, вот общего такого наброса. Но опять экологично. Я себя сегодня вел экологично.
3: Экологично.
2: Да.
3: Так тоже можно
2: да.
3: себя вести.
2: Ну, в моем случае 100% да. То есть я, знаешь, никому не приставал, не грубил.
3: Еще не вечер, не
2: Опять же, да, не поздний еще вечер. Все еще впереди, знаете, можно успеть захватить пятницу. В общем, мы с тобой эти два часа проведем, я считаю, как минимум музыкально, как максимум весело. Но зная нас двоих, это безусловно получится. Поэтому подключайся к нам, заходи, как говорится, в наши радиогости. Можно так сказать?
3: Можно так сказать.
2: Все, через 10 минут мы уже знаем какие-нибудь лайфхаки, расскажем тебе, как провести эту пятницу весело, быстро, креативно, а может быть, ну, даже...
3: С огоньком.
2: Да, это, кстати, ну, тут, наверное, зависит еще и от тебя.
3: Какой ты огонечек. Как ты можешь раздуть этот огонь, пожар?
2: Ты как бы на нас надейся, но сам не плашай.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: музыки очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Где купить?

0: должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотив.ру.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 17.06 в Екатеринбурге. Как сообщается РС Яндекс.Карты, Ленина стоит от Луначарского до Московской, Космонавтов от Завокзальной до Машиностроителей, Блюхера проезжая от Комсомольской до Норильской. Потерпим на Восточной от Советской до Декабристов. Комсомольская стоит от Трилу Хлобачевского до Обездной. Такая же история на Турбиной, только от Учителей до Космонавтов. Белинского, Карла Липникта стоит от Куйбышева до Ленина, Саки Ванцетти от Антона Валика до Малышева.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Говорят, в моде всегда и в тренде это лайфхаки и...
3: тренды.
2: Да, вот такой вот легкий масляный намаз идет от нас. В общем, лайфхаки и тренды. Давайте поговорим, что актуально у нас в нашем ворлде, а также то, что поможет вам жить эту жизнь, ну, более веселее.
3: Нашла новый фуд-тренд этого лета.
2: Фото?
3: Нет, замороженные дольки лайма.
2: Угу.
3: Да, в общем, их замораживают. Достаточно просто закинуть слайсы в холодильник, а затем достать их и добавить в свой какой-нибудь летний коктейль. Например, можно в колу со льдом.
2: А цель какая?
3: Освежить, видимо.
2: А, что вот холодный. Ну да, в нем же много жидкости, получается, она замораживается как льдинка.
3: Угу.
2: Но опять же, хранится дольше.
3: А ты любишь лайм?
2: Ну, я как-то ровно. Лайм, лимон.
3: Я вот к цитрусовым как-то вот вообще не тяготею.
2: Давайте так, знаете, есть определенные...

0: Напитки, которые лайм приукрашают. Вот. В таком случае, да. А вот, ну, чай с лимоном я не фанат. Ну, нальют, я
1: А
0: выпью.
1: когда
0: вот,
1: болеешь?
0: Нет, когда.
1: Лимон,
0: но
1: мед.
0: Это вынужденная такая мера. То есть, здесь, если мы берем какое-то удовольствие, то, наверное, я бы проигнорировал
1: лимон.
0: А вот
1: лимон. Есть люди, которые достают еще и выедят с корочкой
0: это
1: вместе
0: я?
1: С кожурой. Ты
0: Вообще,
1: тоже
0: я
1: так делаешь?
0: Да, я сейчас, может быть, отверну от себя половину человечества, но я и киви, как бы с волосюшками тоже иногда
1: Фу,
0: ем.
1: Блин!
0: Но я ем, знаешь, когда? Я вот человек, который падкий на доверие. Вообще доказано, что вот в этой кожуре, которая от киви, содержится огромное количество витаминов.
1: Полезное.
0: То есть, когда ты срезаешь эту кожуру, да, она, ну, эти витамины тебе не, ну, не входят как
1: она
0: бы
1: же
0: в тебя.
1: Волосатая такая.
0: Ну, тоже, ну, а что делать? Ну, а что делать, как бы? Не первый день живу, знаешь,
1: ладно,
0: как-то уже привыкли.
1: Ладно, у всех свои причуды.
0: Да. Поехали, теперь немножко лайфхаков. Я, знаете, подумал о том, что вот как вам получать настроение, если его, например, нет. Вот у тебя нет настроения, ты что делаешь?
1: Что-то сладкое себе покупаю,
0: ну, то есть
1: однозначно.
0: Как-то
1: себя радую через вкусняшку.
0: Да. Но есть еще вещи, которые тебе не нужно покупать, ты можешь сделать их сама. В данном случае это триггер для настроения, называется лайфхак для настроения. Что ты делаешь? Ты выбираешь любой предмет, ну, какой тебе нравится. Ну, давай ручка там, например, возьмем. Ну, то есть только именно тот предмет, который не находится постоянно у тебя. Потому что если он будет лежать у тебя в кармане, ну, брелок, например, то ты будешь каждый раз его доставать, и это счастье, оно быстро исчерпает как бы себя.
1: Уже не то.
0: Да, например, это пусть это будет дверь. То есть объективно ты вот даже дверь нашей студии, ты видишь хотя бы каждый день, но один раз. То есть ты пришла, получила эту нотку эндорфина, и все.
1: Так.
0: Короче, выбираешь предмет и связываешь его с позитивным каким-то действием. То есть каждый раз, когда ты будешь проходить вот эту через эту дверь, ты будешь улыбаться и напоминать себе.
1: А я так
0: и
1: делаю,
0: было.
1: Через нашу студийную дверь я захожу только с улыбкой.
0: Вот, это ты меня сегодня спросила, почему такое странное написание, как бы, тебя в моих контактах. И да, у меня просто Яна записана как Я-ниндзя, и поэтому, когда ты мне пишешь, я такой, мне пишет самурай, ну, то есть вот с какой-то такой...
1: Положительная эмоция.
0: Да, то есть очень просто, вы берете, как бы, какую-то вещь, ту, которую видите, не знаю, на работе, дома, и все, ее связываете с какой-то позитивной такой историей, и я считаю, что вам будет, ну, как минимум, хорошо.
1: Ну, Михаил, тогда скажи, как мне тебя подписать в своих контактах?
0: О, я на себя, вот
1: ну
0: я
1: как?
0: Понял то, что
1: чтобы
0: я...
1: Чтобы связать с положительной эмоцией.
0: На себя я не могу такое придумать. Я могу придумать на тысячи людей, на тысячи просьб, но для себя это вот мой единственный, как бы, такой, ну, проблема для меня, что я не могу себя придумать. Так же, как вот самопиар, там, самомаркетинг, для меня это капец как тяжело. Я вижу превосходство в других людях, ну, чтобы, знаешь, вот как бы выкинуть наружу, привлечь внимание.
1: Шуткануть.
0: А в себе я вообще не могу это найти, поэтому иногда пользуюсь помощью каких-то людей. Ладно, еще, в общем, как найти сообщение в мессенджере, которое вам, ну, очень важно, как
1: так
0: бы для
1: вас.
0: Так
1: это уже другой лайфхак.
0: Да, это
1: нас.
0: Другой лайфхак. Здесь смысл в чем? Вот, например, мы иногда отправляем фотографию паспорта, ну, кому-то, там, не знаю, агенту по туру, например.
1: Хозяйке куда-то... квартиры.
0: Да, пожалуйста, то есть, ну, без разницы, хоть куда-то вы отправляете, но иногда вы не имеете при себе паспорт, где нужно, например, записать какие-то данные, не знаю, пришли в какой-то, ну, пусть это будет МФЦ, например, да, и там надо заполнить просто бланк для того, чтобы
1: подожди, есть госуслуги.
0: Понятно, но есть же разные вещи, по каким-то причинам вы, например, не можете их зайти. Здесь конкретно в сообщениях, они же у тебя всегда, неважно, есть у тебя интернет, нет у тебя интернета, они уже загружены. Так вот, вы создайте какой-нибудь такой чат, ну, даже у себя, и пишите слово, по которому вы будете это искать. Например, паспорт. То есть ты пишешь слово «паспорт», и у тебя сразу вылетает именно твоя фотография, потому что я последние 2 дня сильно искал паспорт у себя вот как бы в мессенджерах, когда я кому-то его отправлял. А кому я его отправлял? Как я его
1: ну,
0: найду?
1: Ну да, там система автоматически ищет похожее слово и предлагает тебе варианты.
0: А так ты сразу набираешь паспорт, все, ну там, не знаю, там снился, ну без разницы, в общем, все это можно заполнить, и оно будет как бы у тебя. Вот вам легкие жизненные лайфхаки, ну или, пожалуйста, можете...
1: Тренды.
0: Трендануть по этим самым мандарин.
1: Лайма,
0: да, ну выбирайте.
1: Можно и мандаринки.
0: Фрукты чисто для вас.
2: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело.
3: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядках получения на канале «ВМАКС». «Сималэнд Лайв».
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
2: Пап, снег!
8: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
9: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Джем ФМ.
11: Джем без правил.
12: Пришло время свежих историй. Давайте узнаем, что происходит в мире шоу-биза.
13: Дженнифер Лопес избавилась от одной из своих татуировок.
12: Джей Ло. А где у нее татуировки?
13: А, татуировка у нее сейчас, вот, которую она удаляет, удалила, точнее, уже часть, сейчас все расскажу, она вот под ребрами у нее находилась.
12: Все,
13: в общем,
12: понял.
13: Певица избавилась от татуировки, посвященной бывшему супругу актеру Бену Аффлеку.
12: То есть, когда ее щекотят, то есть, как бы, щекотят их отношения.
13: Ну, получается, что, наверное, так. Хотя щекотать-то уже некому, они же разошлись.
12: Опять же, а если будет кому щекотать, он же увидит и расстроится.
13: Уже не увидит, она ее удалила.
12: Ну, она поэтому
13: артистка
12: и удалила.
13: Артистка выложила фото в личном блоге, на котором видно, что на ее теле больше нет татуировки с инициалами БА. Бен Аффлек.
12: А у Бена есть такая татуировка?
13: У Бена есть такая татуировка, и вот фанаты обсуждают. Да, она парная была, там еще знак бесконечности такой. И он ее пока что, ну, по крайней мере, не удалял, не замечали. И многие думают, что он хочет с ней еще как бы сойтись, а она уже точно с ним окончательно порвала.
12: Я тебе сейчас, может быть, удивлю, но мне кажется, здесь работает чисто мужское-женское в данном случае. То есть вот она ее видит, и она такая, все, с глаз долой.
13: Сердце вон.
12: Да, и она ее удаляет и оставляет. А он мне, ну, мне просто, я сейчас не настаиваю, мне просто кажется, он вообще не помнит про нее. То есть она есть и есть, как бы, существует, и вот где-то там она живет, и все. Но это я просто, у меня тоже есть на таком месте как бы татуировка, и я, мне кажется, я ее вижу, ну, просто раз в полгода. Потому что в какие моменты я вот смотрю на себя, ну, как бы, в профиль. То есть, ну, вот когда я смотрю, там, умываюсь, например, да, или собираюсь, я всегда, ну, как бы, в лицо себе смотрю. А бочком, ну, бочком. Хотя, не нам судить, правильно?
13: Но они очень много лет вместе, постоянно то сходились, они вроде бы там уже второй раз женились, разводились. Я думаю, что, может быть, и третий раз сойдутся тоже.
12: Не, ну опять же, она не удаляет всю татуировку, она же
13: она
12: как
13: свои
12: бы...
13: инициалы оставила там.
12: Да, то есть место свободно получается.
13: Снова набивать одно и то же?
12: Ну да.
13: Либо другие уже какие-то
12: буквы. А вообще рабочая так-то схема, понимаешь, ты оставила, только набиваешь инициалы. Поменялся партнер, чики-чики.
13: Перебила.
12: Все. Ну опять же, как бы, мое тело, мое дело, поэтому мы полностью ей доверяем и оставляем выбор за ней.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
14: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
10: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
11: Джем без правил.
12: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемайка».
1: Реклама.
15: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
15: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города. Yo,

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А теперь настало время для нейродичи. Что будет происходить? У нас есть искусственный интеллект, но давайте быть честными. У вас тоже как бы он есть, не расстраивайтесь. Здесь мы плывем в одной интернет-лодке. У нас есть вопрос, который связывает всех и каждого. Ну, по крайней мере, на наш счет.
3: 100%.
2: Нет, но разочек-то как бы было у вас по-любому. Значит, вопрос звучит следующим образом. Напишите нам, пожалуйста, дорогой наш искусственный интернет, как не забыть то, что хотел сказать, когда пишешь сообщение?
3: Да.
2: О чем... Давайте я немножко раскрою, чтобы было, ну, если вдруг кто-то не понял. Вот вы пишете какое-то длинное сообщение. Не то чтобы да, нет, а что вы пытаетесь изложить человеку. Сообщение это не только в каком-то мессенджере, это же может быть и email, ну, то есть достаточно объемное.
3: Думаю, что-то еще переписывается в нем помимо работы?
2: Да, ну, да? А как? Ну, рабочие все email, они всегда как бы в цене. Я помню, в какой-то момент мне приходило там по 100 сообщений просто в день. То есть это регламент работы для того, чтобы, во-первых, ничего не забыть и как бы потом ответить. За
3: а
2: то,
3: еще,
2: что
3: знаешь, как бывает, когда тебе отправляет, там, не знаю, подруга, например, много-много голосовых сообщений, там, длинные такие, и ты вроде бы как хочешь ей ответить, а уже забыла, о чем она говорила, там, в третьем голосовом.
2: Не, у вас для таких отдельный котел 100% будет, это, об этом чуть позже. В общем, как не забыть, что ты хотел сказать, когда пишешь сообщение. Есть такой вариант, нам предложил искусственный интеллект, метод двух окон. Что это значит?
3: Это как?
2: То есть, откройте чат с самим собой, ну, заметки там, например, вот, и сообщение собеседнику, которое вы хотите написать. То есть зашли в смс-ки, да, что-то хотите писать, и одно окно у вас будет ваши заметки. То есть если вы пишете сообщение человеку, какую-то мысль там ему свою излагаете, и в этот момент, если вам залетает что-то в голову, вы просто открываете другое окно и записываете быстренько туда. Потом возвращаетесь обратно сообщение. Ну, как бы, то есть у тебя два окна, две мысли, которые между собой
3: как-то
2: не пересекаются.
3: Как-то муторно, не кажется?
2: Ну, опять же, у кого-то iPhone, у кого-то вот Android, поэтому вот кто, Android, вдруг вот вы любите такие штуки. Значит, есть еще варианты, ну, как бы, как сказать, не закрывайте клавиатуры. Что это значит? Вот ты пишешь сообщение какое-то кому-то, потом в какие-то моменты мы начинаем добавлять смайлики, скобочки, там, вопросительные.
3: Стикеры.
2: Ну, то есть вот все то, что засоряется. Смысл в чем? Никогда не закрывайте клавиатуру. Сначала допишите свое сообщение целиком и полностью, а потом уже
3: расставляйте
2: смайлы. Да. Ну, если у вас есть такой... Ну, я тоже вот...
3: Я так делаю, когда поздравляю кого-то с днем рождения. Сначала текст напишу,
2: вот.
3: Стишочек какой-нибудь.
2: Ну, да, почему нет? Почему нет?
3: А потом уже смайлики расставляю.
2: Безусловно. То есть вот в этом и смысл. То есть ты сначала пишешь свою основную мысль, а потом уже добавляешь вот эти, ну, эмодзи для того, чтобы раскрасить. Ну и давайте третий на счастье. Вот тут я считаю, что для меня это супер помощник. Значит, перед любым сообщением начинайте с многоточия. То есть, что это значит? Вы пишете «легендарное», троеточие, и поехали дальше писать мысль. В чем суть? Вот символ, он такой будет магический. То есть, ты пишешь «легендарное», то есть, твое сообщение, оно легендарное сейчас будет, и тем самым твой мозг подсвечивает именно ту тему, на какую ты пишешь сообщение. То есть, он сам тебя как бы мотивирует на то, чтобы ты рассказала вот эту легендарную историю.
3: Сколько раз ты сказал «легендарное»?
2: Мне очень просто нравится. Мне нравится это слово, для меня оно просто начало существовать, когда вышел сериал там «Как я встретил вашу маму». Вот там Барни всегда говорит, сейчас будет подожди, легендарно, да, вот эта история. Ну вот вам пару лайфхаков, как не забыть ваши сообщения, которые вы, собственно, пытаетесь написать и проинформировать своего собеседника.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 17.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург Юг. Московская 214А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, учителей Турбина стоят от Вилонова до Космонавтов, Ленина от Луначарского до Московской, Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей, Восточная от Советской до Декабристов, постоянно Блюхера от Миродашевская, также на Малышева от Луначарского до 8 марта, много машин на Комсомольской от переулка Лобачевского до Обездной, на Малышева от Мира до Комсомольской.
3: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
0: И снова музыка. Прямо

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Безусловно, сегодня пятница, и хочется, знаете, уже как-то понимать, чем заняться. И сейчас рубрика для тех, кто, быть может, еще не определился, ну, что поделать этим вечером, а, быть может, ну, просто помочь вам даже сменить, может, планы. В общем, план на вечер.
3: У нас сегодня какие-то, ну, невероятно музыкальные планы на пятничный вечер. Вот, например,
2: хочется танцевать, я не видите,
3: да,
2: она нацелена.
3: И петь тоже. В Музкомедии сегодня состоится концерт под названием «Музыка-кино».
2: О!
3: Группа «Изумруд», ты такую знаешь?
2: Да.
3: В общем, да, очень классные артисты, музыканты.
2: Да.
3: Они переиграют по-своему мелодии из любимых фильмов. От какой-то советской такой классики Никиты Михалкова,
2: ага,
3: до голливудских блокбастеров.
2: Ну да, прикольно,
3: Стивена,
2: да,
3: Спилберга, да, например. И начало сегодня в 19:00 в Театре Музкомедии. Билеты от 1000 рублей.
2: Ну вы успеваете еще вообще 100%.
3: А мне всегда еще интересно приходить на такие мероприятия и слушать, как же музыканты, это же как их аранжировка, как они услышали произведение, которое мы все знали годами.
2: А мне кажется, в этом и есть сложность. Почему? Это, знаешь, как прочитать книгу и посмотреть фильм. Не всегда мэтчится эта история. И здесь, наверное, то же самое. Все, конечно, круто, что у них свой взгляд. Все, конечно, здорово, что у них есть там видение, чтение вот этой всей музыки. Но хочется, чтобы вот у всех была такая, знаешь, легкая гармоника. И у тебя, у того, кто услышал вот эту музыку, да, тогда, и то, как они играют сейчас. Но, зная ребят, об этом можно даже не волноваться.
3: Я тоже так думаю.
2: Да, 100%.
3: А еще сегодня состоится концерт. Оркестр к нам приезжает, исполнит композицию Ханса Циммера.
2: О.
3: Тоже, наверное, слышал 100%. Немецкий,
2: конечно,
3: композитор, музыкальный продюсер. Вообще считается одним из самых известных и успешных кинокомпозиторов современности.
2: Мне кажется, самое знаменитое для меня — это из «Интерстеллар».
3: Да.
2: Вот это такая прям смощняга вообще.
3: А я вот не помню, 1+1 тоже, да, вроде бы он написал.
2: Да там, мне кажется, через
3: очень
2: один
3: много
2: фильм.
3: Очень трогательных.
2: Вот через один фильм. Ну, я к тому, что, может быть, он тоже, да, 1+1 там написал, но вот «Интерстеллар», она прям... Ну, захватило.
3: А я, кстати,
2: мир.
3: Была уже на этом концерте. Ну, на другом, может быть, там программа чуть-чуть поменялась. И в МТС Лайфхолле это было. И это было просто невероятно атмосферно, когда весь зал включает эти фонарики как раз-таки под вот эту композицию, которую ты сказал.
2: Один раз я тоже присутствовал на таком концерте, но это был «Король и Шут» с симфоническим оркестром. Там
3: да.
2: Максим Свобода, в общем, играл. Нас меня пригласил директор по маркетингу вот этих ребят. Они приходили как-то, в общем, мы записывали там интервью, но... И вот они позвали, такую
3: вообще офигенно. А еще сегодня состоится концерт под названием «Посмотри, какое лето», потому что у нас же первые июньские такие выходные.
2: Подожди, это же Киркоров пел.
3: Да.
2: «Посмотри, какое лето».
3: Поэтому 100% будет звучать эта песня. В общем, театр эстрады, они встречают лето на сцене такими яркими солнечными хитами, номерами. И вот пишут, что ждет невероятная атмосфера тех, кто придет как раз-таки на концерт. Так что успевайте. Сегодня начало в 19:00, билеты от 1000 рублей.
2: Согласен, с учетом того, что Яна предложила, тут в целом уже тяжело как бы выбрать. Но вот вы закройте глаза, помедитируйте минут, ну, 30 секунд, и первое, что у вас придет в голове, то и надо брать туда, и надо идти. Поэтому мы вас приглашаем. Вот Яна сегодня поделилась своим каким-то музыкальным настроением.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны. Пока бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает российский омбудсмен Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бывших пленников доставят в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Прошлый обмен пленными прошел 15 мая в формате 205 человек на 205. Также были освобождены 13 раненых российских военных. Украине переданы четверо жителей Сумской области, эвакуированные из зоны боев. Они жили в пунктах временного размещения в Курской области, пишет газета.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта Денис Чигаев, пишет «Новый день». Сейчас на ИКАДе расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, отмечает Департамент информполитики региона. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году, на портале госуслуг или при помощи волонтеров до 12 июня. Голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Больницы Алапаевска, Верхней Синичихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Там отметили, что более 1000 жителей уже получили консультации узких специалистов, в том числе кардиологов, хирургов, дерматологов. Выполнено более 1000 диагностических исследований, УЗИ, маммографии, флюорографии и других. Многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях. Также местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона, пишет «Комсомольская правда». Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентства РБК. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam.fm.
8: Джем без правил.
9: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3». Новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
1: Реклама.
6: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время окунуться на просторы интернета. У нас с вами честный отзыв. Как-то случается, как-то получается. Если вы не знаете, то вы, возможно, по-любому вы уже что-то покупали на маркетплейсе. Мне кажется, еще не осталось такого человека, который себе что-то не заказывал через интернет. Но суть в чем? Мы читаем ваше сообщение, и после этого выбираем, сообщение, которое вы оставляете в качестве комментариев к какому-то продукту. Мы, значит, ищем их на просторе интернета и выдаем вам. Это невероятно. Невероятно просто. Значит, вы знаете, во-первых, мне кажется, отзыв зависит от настроения. И вот есть такой человек. Не говорится про какую вещь, здесь сама суть. Понимаете, вот когда, казалось бы, хочешь прицепиться, даже не к чему, как будто, да. В общем, покупатель 25 апреля оставил, во-первых, 4 звезды и, из 5 возможных. И аргументировал это тем, что все ок, но вот чувствую, что... Что-то типа не то. Вот это весь отзыв.
3: Это просто... мужчина или женщина?
2: Я не знаю. Просто здесь написано «покупатель». Наверное, чтобы скрыть ники.
3: Женщина, то понятно. Настроение не было у девушки. Мы же такие эмоциональные.
2: А что ты думаешь, мы тоже Вот просто это всегда зависит от того, вот в какой момент вы покупаете. Я думаю, что это, знаешь, как было. Вот он хотел эту вещь купить. Или дороговато, например, была. Или он такой...
3: Или купил, а потом подумал, зачем она мне вообще
2: тоже
3: нужна.
2: Тоже. И вот он такой... вроде бы хорошая, но что-то в ней, конечно, остается, знаете, не то. Теперь хочется почитать отзыв про мужские тапки. Я, честно говоря...
3: Какие-то смешные тапочки или обычные?
2: Да, тапки достаточно забавные. Я вообще не люблю тапочки, если честно.
3: А я обожаю, я дома только в них и хожу.
2: А я вот вообще не могу.
3: Они такие пушистые.
2: Я просто мою полы, я вот с такой точки зрения.
3: Так-то я тоже мою.
2: Да нет, я не знаю, просто я не люблю. Вот вообще не люблю. А если когда придешь к кому-нибудь в гости, тебе дают вот эти тапки, как будто они, понимаете, они, прошли всю твою семью. Понимаешь, вот все они, это уже не тапки.
3: Это же специально для гостей.
2: По твердости уже не ты первый, туфли, не ты понимаете? Поэтому я не ношу тапки.
3: Ты брезгливый, просто брезгливый.
2: Тоже верно, кстати. А есть еще отзыв о мужских тапках в виде танков. То есть, классические, тапки. Спереди закрыто, сзади открыто. Да, и пушка наверху, получается, у вас на носке. А теперь отзыв. Значит, достоинства какие у него есть? Во-первых, они мягкие, легкие, цветные, насыщенный, яркий цвет. Недостатки, извините, пушка танка портит всю картину. И идет комментарий к этому. Уважаемые производители. Я, честно, думаю о том, что он пишет с добростью.
3: С добростью.
2: Новое чувство открыл. Значит, он говорит, добавьте твердости пушки. Во-первых, это танк и должен выражать мощь нерушимости. А во-вторых, мужчина с безжизненно болтающейся в разные стороны пушкой на ногах выглядит, очень несолидно. Я абсолютно поддерживаю.
3: Нужно дать время просто, чтобы пушка выглядела как надо. Дошли в этом пакетике непонятном, он должен подышать воздухом, эти тапочки должны, чтобы пушка выглядела хорошо.
2: Было. Прошло. Да. В общем, это отзывы, которые оставляете вы. Быть может, даже вы едете сейчас в автомобиле, бежите, в наушниках или дома на кухне что-нибудь готовите вместе с нами. И, может быть, именно это вы тот человек, который оставили этот отзыв. Продолжайте это делать, потому что поднимает настроение всем и каждому.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотив.ру.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Время пробежаться по дорогам. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Ленина стоит от Бажова до Хохрякова, Малышева от Бажова до 8 марта. Восточка от Первомайска до Ткачей. Постоянно Карла Липник до Розы Люксембург, от Шевченко до Куйбышева, на Космонавтов, от Челюскинцев до Машиностроителей. Учителей Турбинная стоят от Вилонова до Космонавтов, Малышева от Гагарина до Комсомольской. Много машин на Московской, Челюскинцев от Бориса Эльцина до Куйбышева.
4: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: В какой-то момент нам показалось, что в вашей жизни не хватает легкой улыбки. И легкая улыбка, знаете, она появляется не только от шутки, но и от новостей, которые случаются с нами, ну или случаются в мире, например.
3: У меня новости сейчас будут из научной сферы, но они такие позитивные, какие-то непонятные, смешные. В общем, выявили, что для снижения веса нужно плакать по 3 минуты в день.
2: Потому что плачь, детка, плачь. Вот.
3: Танцуй, танцуй.
2: Все, вот тебе кардио.
3: В общем, плачь снимает напряжение с нервной нашей системы. Ну, это понятное дело, и выводит из организма излишки кортизола, гормона стресса. Он как раз-таки отвечает за задержку воды якобы в нашем организме и накопление жира на животе. Так что девочки, если вы хотите похудеть...
2: Типа мы плачем животом?
3: Видимо, да, что он задерживает вот эту жидкость. Понял? Чтобы она не накапливалась, нужно плакать по 3 минуты в день. Каждый день нужно плакать, чтобы похудеть?
2: Ну да. Но это все лучше, чем качать пресс. Ну, по крайней мере, легче.
3: Когда я качаю пресс, я тоже плачу.
2: Ну, кстати, это X2.
3: Да,
2: это сразу
3: X2.
2: Действительно, да.
3: Еще есть новость одна из научного мира. В общем, часовая прогулка по лесу улучшает наши умственные способности аж на целых 20%.
2: Так это всегда было, да.
3: В общем, да, исследователи тоже провели эксперимент с сотнями, значит, людей, доказали,
2: пешеходов.
3: Что... Ну, любители прогулок, так скажем.
2: А как они, их ловили в лесу?
3: Нет, они их выпустили в лес, просто сказали, идите гуляйте.
2: Быстро гуляйте.
3: В общем, да, выяснилось, что дети лучше делали потом домашние задания.
2: Опять же, мне кажется, вот эти научные открытия появляются, знаешь, каким форматом. Вот работает ученый, вот он работает. Вот работает.
3: Надо какое-то открытие совершить.
2: А потом, он потом сидит такой, я так устал. Выходит гулять, да, ему навстречу идет начальник, он такой, Сергей Валентинович, вы как бы...
3: А я провожу эксперимент.
2: Да, вот, я думаю, что вот именно, опять же, лучше, идеи рождаются именно вот таким форматом.
3: Ну, в общем, эффект этот связан с маслами, которые выделяют деревья.
2: Это если у вас нет аллергии.
3: Ну, особенно хвойные породы. Вот
2: да, у меня просто аллергия.
3: Аллергия на хвойные
2: деревья? У меня аллергия на хвойные деревья, когда выделяется сильное масло. То есть, вот, например, в бане, знаешь, есть веники, да.
3: Очень классно,
2: кстати.
3: А тебе не классно?
2: Нет. Я знаю, что... Ну, знаете как, я посмотрел на других и чуть-чуть забоялся. У меня просто папа с братом, когда мы были маленькие, ходили в баню и просто парились. Давайте так, без фанатизма, то есть просто легонечко, спокойненько, еловым венчиком попарились, и потом оба встретились в больнице через 2 часа. И вот я такой, наверное, я экспериментировать не буду.
3: Да.
2: Это, конечно, интересно, но проверять я не стану.
3: Ну, а на самом деле, вот пишут, что это же улучшает наши способности. Не знаю, я когда прихожу в лес, там очень много живности этих комаров.
2: Не, ты объективно у меня
3: я
2: и белки.
3: Я убегаю от них.
2: Ты у меня и белки, во-первых.
3: Спасибо, такой комплимент.
2: Это факт, Ян, понимаешь? И ты тем самым становишься, безусловно, умнее.
3: Но психологическое мое здоровье, оно, конечно, подшатывается в лесу, вот эти паучки, клещи. Комары.
2: Я думал, ты скажешь, психологически оно подшатывается, когда ты в 2 часа ночи в темном лесу, знаете. Ну да, давайте объективно, где-то в обед надо прогуливаться. Вечерком можно прогуливаться.
3: Может быть, там тоже встретишь свое начальство.
2: Да, но если что, репелленты вам в помощь защититься от комаров.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Внимание, Екатеринбург!
8: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
7: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
8: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
7: Приходите всей семьей, будет весело!
8: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
9: Джем без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
10: Джем без правил.
11: Пришло время для свежих историй, которые связаны с шоу-бизнесом. Давайте немножко пообсуждаем.
12: Селена Гомес перекрасила волосы в рыжий оттенок.
11: Это которая бывшая Джастина Бибера.
12: Да, она самая. Почему только ты ее так именно запомнила? Она вообще-то очень хорошая певица сама по себе. И
11: ну-ка,
12: актриса.
11: Ну-ка, песню.
12: Бывшая Джастина Бибера.
11: До свидания. Всего хорошего.
12: Она теперь стала рыженькой. Во время недавней своей поездки в Лондон Селена не только наслаждалась отдыхом, но, в общем, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Она выложила в сеть фоточку, на которой показала новый цвет волос, и она, оказывается, свой привычный темно-русый перекрасила на насыщенный такой, знаешь, медно-рыжий оттенок. И поклонники здесь разделились во мнении, как обычно. Одни считают, что это, ну, очень красиво, что новый цвет освежает личико звезды.
11: Так, а другие сказали, крыша проржавела.
12: Да, что кринжово, мол, родной темненький намного лучше. Поэтому, ну, я вот честно посмотрела эту фотографию. Бывает, так, что красится, когда в рыжий, он такой, ну, красный. Красный,
11: ну,
12: яркий, какой-то ближе
11: бордовый,
12: к оранжевому.
11: Бургунди.
12: Да. Ну, такой, ну, сомнительно, ну, как бы ладно.
11: Ладно, но...
12: А у нее красивый, действительно, медный, благородный такой оттенок рыжего цвета. Поэтому...
11: Это как бронза?
12: Ну да, мне нравится, как получилось. Ближе к естественному, понимаешь?
11: Ты красила волосы когда-нибудь?
12: Ни разу.
11: Я три раза красила волосы.
12: Это я знаю. В какие оттенки?
11: Блонди.
12: А, все в блонде.
11: Да.
12: В рыженьке никогда не хотел?
11: Не хотел. В другие цвета вообще никогда не хотел. Быть может, я хотел одномоментно. Ну, я имею в виду, вот когда есть какое-то выступление, и там подразумевают, что можно, например, это сделать. Ну, прикольно, да. Я помню, что когда я работал еще аниматором, там лет, получается, 14 лет назад, у нас была вечеринка в стиле «Хранители снов».
12: Я помню, там этот есть как раз-таки мальчик, который
11: Джек.
12: Был, да, Джек.
11: Да,
12: холодный,
11: но
12: Джек.
11: У него они были не белые, они были вот такого сероватого, ну то есть блонди, но
12: седыми.
11: Седые. И вот я, например, делал тоже седые, как бы вот. Но это чисто.
12: Но ты раскрасился блонд,
11: да.
12: Ты знаешь тогда, что тоже блонд может быть таким желтым.
11: Я знаю, что
12: а может быть благородным блондом.
11: А знаете, вот честно говоря, желтый блонд иногда можно увидеть. Еще и зимой на снегу, но эти ассоциации помогли мне больше этого не делать.
12: В общем, Селена красотка, вообще никого не слушает, да я думаю, она никого и не слушает. Но мы, конечно, наше дело обсудить с тобой.
11: Да, как говорится, baby, все, вот мы тут закончим, в общем.
13: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
14: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящая ночь до +13, завтра днем 14-18, выше нуля.
0: Реклама. Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Джем без правил.
16: Для слушателей старше 12 лет.
15: Вечернее шоу на Джем FM.
16: Джем без правил.
17: Спонсор шоу «Джем без правил» ООО «Хладокомбинат номер 3», новое сливочное мороженое и фруктовый лед «Джемейка».
18: Реклама.
19: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
18: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
19: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
18: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определиться вам с выходными. Если вы не знаете, куда отправиться, мы подготовили для вас два шикарных места. Обычно мы готовим много, там порядка 5-6 предложений для вас, но сегодня решили, знаете, чтобы вот у вас тоже глаза не разбегались, чтобы не накидывать вам дополнительную проблему, знаете, в определении, куда вы пойдете, решили предложить два, ну, на наш взгляд, одни из основных и лидирующих в этих, ну, в этом вопросе.
3: Но сначала про субботу так. Мы поговорим. В одном из торговых центров на проспекте Космонавтов с 2 часов дня до 18.00 выступят Ольга Серябкина и Олег Майами.
2: Да, это торговый центр схож с названием, знаете, вот это вот «Махало для лица».
3: Да, он самый. В общем, фанаты очень ждут ребят, они исполнят свои хиты. Я вообще Ольгу Серябкину очень люблю. А Олеженька Майами-то наш родной уральский человечек.
2: Да хочу домой потом сразу поедет.
3: Ну, к маме, к родным, может быть, вообще здорово. В общем, на Урале всегда наших ребят поддерживают, встречают. Вообще всех артистов встречают громкими аплодисментами.
2: Ну, как бы, я не фэн Олега Майами, да, честно.
3: А Ольги Серябкиной?
2: Здесь, во-первых, я не разделяю ее от серебро, но я имею в виду, как будто бы для меня это вот одно целое. Хотя презентовали уже новый коллектив «Серебро», там все три девочки.
3: Там другой состав.
2: Да, другой состав. Но для меня это вот, ну, как бы, вот все одно, вот в каком-то таком, как бы, ключе. Поэтому я не могу, я даже не знаю, какие песни вот ее, как бы, а какие вот «Серебро».
3: А вот это «Если ты меня не любишь», то я тоже нет, с Егором Кридом.
2: Ну, пожалуйста, я...
3: Это же, ну как, это же классика.
2: «Мама Люба, давай», вот классика.
3: А это
2: уже... Ну ладно, вот вам один из вариантов, куда можно сходить. А есть еще... Ну это... А, это бесплатно, кстати. Мы решили, что суббота у вас будет бесплатной.
3: Да, бесплатно. И у нас бесплатный, это фестиваль движения, конечно же. Он вообще стартует в пятницу, сегодня уже.
2: Он три дня вообще будет идти.
3: Да, пятница, суббота, воскресенье. В общем, в субботу самый движ, мне кажется, начнется.
2: Не, вообще, на самом деле, все три дня движухи, просто тут конкретно по каким-то хедлайнерам, наверное,
3: да,
2: на наш сугубо взгляд.
3: В 12 часов дня или утра, для кого как, в музейном комплексе в Верхней Пышме состоится открытие фестиваля движения. В общем, там ближе к часу начнется мотопарад из Верхней Пышмы в Екатеринбург.
2: Да, можно посмотреть, они как раз по Ленину поедут.
3: Да, и в нем примут участие несколько тысяч мотоциклистов вообще со всей России.
2: Я помню, в том году ехали даже невесты.
3: Невесты?
2: Но они в этот день
3: с
2: прям сыграли с вами. Да, с одним платье.
3: На мотоциклах?
2: Да, да, да, да. Но они как бы пассажиром ехали.
3: Классно. Угу. А вот в историческом...
2: А ты знаешь, как говорят?
3: Как?
2: Села, поженилась. Вот так.
3: Это традиция такая, думаешь?
2: Ну, допустим, да.
3: Хорошо.
2: Поверь на слово.
3: В историческом сквере, если мы говорим про фестиваль движения, продолжаем, состоится, конечно же, фестивальная классная программа. Она начнется там с часу дня. На сцене до вечера будут выступать известные группы. Но, конечно же, мы-то ждем. Кого?
2: Ёлку!
3: Ёлку мы все ждем.
2: Потому что на большом воздушном и там дальше, да?
3: Да, и «Прованс» тоже, и песенка, да, классная. Да. В общем, в 10 часов, ну, хорошо, в 21.50
2: ну,
3: нам обещают,
2: так,
3: что она выйдет.
2: По времени, да, вот мы нашли, что в 21.50 по регламенту.
3: Но «Ёлка» может выйти позже.
2: Ну,
3: они же все позже выходят.
2: Я вообще не люблю, если честно, когда выходят позже. Ну, то есть я человек, который тоже привержен...
3: Ну, это технический момент.
2: Я тоже к артистам там и так далее. В 90%, 95% случаев вообще никак. Каким образом это не относится к техническим характеристикам, это просто, ну, помариновать.
3: Ну, я помню, как Баста меня мариновал 40 минут.
2: Ну
3: я
2: вот.
3: Хотела встать и уйти уже с концерта.
2: А я пришел на концерт группы «Звери», он должен был начинаться в 19.00. Мы начали в 19.01. Вот это четко.
3: Слушай,
2: вообще, это уважение к людям, которые собрались. Уважение к тем людям, которые приехали пораньше и не ждут тех, которые решили выехать как бы попозже. То есть вот это я наоборот супер. Я бы даже если бы опоздал, не расстроился бы. Потому что начало во сколько?
3: 19.00.
2: Все, извините.
3: А вот в ой, точнее уже воскресенье мы перемещаемся. Там концерт рэпера Токсис. Я не знаю, может быть вы в курсе, не в курсе. В общем, если вы слышали его песню «Возьми телефон, детка», это он. Такой лысый, классный паренек в очочках.
2: Да.
3: В общем, да, 7 июня в «Свободе» он выступит, начало в 6 часов вечера.
2: Вот вам варианты, как скрасить свои выходные, поэтому выбирайте, приходите, все для вас.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорта». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Как сообщается Россия Яндекс.Карты, библиотечная стоит от Педагогической до Комсомольской, Ленина, от Луначарского до Московской, Малышева, от Бажов до 8 марта, ЕКАТ, от Березовского тракта до Высоцкого, от 6 километра до моста через ЖД дорогу, это все ЕКАТ. Сибирский тракт стоит от остановки 12 километр до ЕКАТ, с Луначарского от Первомайска до Малышева, Комсомольская от Первомайска до Обездной.
1: Реклама.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все.
3: Не уходим из твоей жизни.
2: Ладно, пробежали эти два часа достаточно быстро. Хочется сказать тебе, конечно, огромное спасибо, что было. Ну то есть все, что с нами было. Тебе огромное спасибо, конечно, за это. Начнем от обратного. Обсуждали мы, чем заняться вам в выходные. Можно сходить на концерт «Елки» в 21.50, он состоится на Плотинке. Также сходить на человека, который сделал фразу «Возьми телефон, детка». Легендарный.
3: Рэпер Токсис, конечно, он выступит в воскресенье. А еще сегодня мы узнали у нейродичи, как не забыть, что ты писал человеку, пока ты, собственно, пишешь это сообщение. Вот Миша сказал, что есть классный лайфхак находить в поиске
2: по паспорту.
3: Да, ну, как ты...
2: Триггерные слова.
3: Да, триггерные слова, и он тебе сразу же находит. А еще узнали сегодня, что Джей Ло удалила, точнее, не удалила, а как бы...
2: Свела.
3: Ну, свела часть своей татуировки, которая была посвящена бывшему супругу.
2: Бен Аффлек в тем времени ничего не сделал.
3: Хотя мы же
2: да.
3: не проверяли.
2: Опять же, да-да-да. Но он все равно. Это она как бы выступает всегда.
3: Да,
2: открытый
3: он
2: верх,
3: такой
2: открытый
3: человечек.
2: У него, да, достаточно плотные футболки. Так сразу и не разглядеть. В общем, конечно, хочется еще сказать, кстати, спасибо за всю эту неделю, что были с нами. А мы услышимся уже в понедельник. Ну и, собственно, каждый будний день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Слушай, Джем без правил. Здесь будем мы с тобой. Меня зовут, кстати, Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Курс доллара в конце года будет на отметке 84-85 рублей. Такой прогноз дал на Питерском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф. При этом отметил, что прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть. Старший аналитик УК «Первый» Наталья Вещелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне на отметках 70-75 рублей при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. В свою очередь, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин не исключил того, что курс доллара может временами опускаться даже ниже 60 рублей в текущем году, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге на Уралмаше сегодня устраняют коммунальную аварию. На проспект Космонавтов на дорогу вылилась коричневая река, сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото и видео. По их словам, лужи глубокие. Судя по фото, прорыв трубы устраняют сотрудники водоканала. Но комментариев от компании пока не поступало, пишет Е1. Родные мужчины пострадавшего 4 июня в массовом ДТП на Блюхеровском мосту ищут очевидцев аварии. Вечером в четверг столкнулись Range Rover, Citroen, Mitsubishi Lancer, Audi и ВАЗ. Ищут очевидцев родственники пострадавшего 40-летнего водителя Citroen. Мужчину после ДТП зажало в кабине, он был госпитализирован с открытым переломом руки. Об этом рассказала порталу Е1 дочь пострадавшего. По предварительным данным, Range Rover выехал на встречную полосу, Citroen, который после удара обратно откинул на свою полосу. Там он столкнулся с 4 автомобилями. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. В российский прокат выходит фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Это самая полная режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на две отдельные ленты. В 2003-м Тарантино снимал «Убить Билла» как единое произведение, а идея разрезать 3 с лишним часа ленты на две части сначала прозвучала на студии «Мирамакс» как шутка. Тогда подобная практика еще не была в ходу в Голливуде, отмечает «Коммерсант». Также в первую часть «Убить Билла» тогда внесли поправки, чтобы картину могла смотреть подростковая аудитория от 13 до 17 лет в сопровождении родителей. Некоторые сцены смягчили, но в кровавом деле целиком эпизоды показаны в первозданном виде. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

как минимум улыбнуться можно, тем более повод есть. Вечер, пятница, впереди два выходных. Планов тебе приятных и на два дня, на субботу, воскресенье, ну и, конечно, на здесь и сейчас, на этот вечер. Ну а в моих, конечно, хорошая музыка, продолжаю снабжать, зовут Диджей Дэн. Скоро Никита Димбилан, затем Молоко, а прямо сейчас с гармонией Артика, Стена Джимов.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: А, я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой,

0: Крупская, 77. Нужна машина посвежей? В Атлантик Про беги скорее. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: У нас своя девочка на миллион, еще и со свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM. Яна Ефимова.
1: Реклама.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
1: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап! Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Анна Бузова раскрыла пол будущего ребенка. Младшая сестра певицы поделилась с поклонниками сокровенной новостью. Она раскрыла им пол будущего ребенка. В личном блоге Анна выложила трогательные кадры с гендер-пати. Как пишет Супер, праздник будущие родители решили провести без гостей, только вдвоем. Вместе с супругом Анна разрезала тортик. Внутри оказались коржи розового цвета. Блогерша заплакала от счастья. Сама Анна прокомментировала: «Это был самый волнительный момент в моей жизни и самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень ждем и любим». Напомню, что Анна в отношениях с предпринимателем Константином Штрыкиным уже более 10 лет. По слухам, пара до сих пор не оформила отношения официально. Анна объясняла это тем, что не видит смысла в штампе, если в союзе царят гармония и любовь. Ну а мы пожелаем будущей маме здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Инфляция в России снижается и будет снижаться дальше, заявил президент Путин в ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме. По прогнозам, в текущем году инфляция приблизится к отметке 5,2%, отметил президент. Напомню, в мае советник главы Центробанка Кирилл Тримасов рассказал, что во втором полугодии Банк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Как сообщали ранее в Кремле, основная часть большой речи президента на форуме в Санкт-Петербурге сегодня будет посвящена экономике. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге ищут неизвестную, которая ночью 4 июня атаковала здание драмтеатра. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестная девушка подошла к зданию, метнула два камня в разные окна. Они разбились. После этого незнакомка скрылась. Представители учреждения обратились к правоохранителям, а также просят всех, кто узнает девушку на видео, обратиться или в сам театр, или в отдел полиции номер 9, пишет Е1. В МВД Екатеринбурга сообщили, что устанавливают личность напавшей, проводят проверкам инцидента. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталось всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале госуслуги или при помощи волонтеров. Группа «Бурановские бабушки» сегодня спела для гостей Питерского международного экономического форума. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавые барни». Участницы фольклорного коллектива исполнили куплет своей суперпопулярной песни «Сигма-бой». Она вышла осенью 24-го и стала вирусной. Набрала на Ютубе 51 миллион просмотров за 3 месяца. А через несколько месяцев после премьеры попала на 7-ю строчку нового чарта «Hot Dance Pop Songs» от Billboard. Далее на питерском форуме «Бурановские бабушки» также выступали с роботом Матильдой, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 74.30, евро 86.27.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
5: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34-35-380-300.
5: Вот придем, дома поговорим.
6: Наконец-то, пап.
7: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Внимание, Екатеринбург!
10: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Симолэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
9: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
10: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
9: Приходите всей семьей, будет весело!
10: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
11: Машину решил поменять? В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
15: 235-0905.
14: 235-0905.
16: Джем ФМ.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Свежие истории на Джем ФМ.
19: Привет! Евгения Медведева вступилась за Александра Плющенко. Фигуристка вступилась за юного спортсмена Александра Плющенко. Поклонникам он известен в сети как Гном Гномыч. Дело в том, что в адрес подростка постоянно летят гневные комментарии. Многие осуждают мальчика за то, что он хайпится на славе своих звездных родителей – Евгения Плющенко и Яны Рудковской. К тому же недавно Саша повторил «Танец на льду», который когда-то исполнил его папа. Мальчик выступил вместе с Димой Биланом. Артист является крестным юного спортсмена. Так Женя прокомментировала. «Во-первых, хейтить ребенка – это странно, по-моему. Тем более за выступление на пластике в прямом эфире. Я не очень хорошо к этому отношусь. Это неправильно, будь то Саша Плющенко или будь то любой другой ребенок». Как пишет Супер, номер стал отсылкой к Евровидению 2008 года, где представитель России исполнил песню «Believe», а спортсмен был задействован в шоу на сцене. Отмечу, что Александру Плющенко 13 лет. Но мы тоже такое не поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
18: Прогноз погоды на Джем ФМ.
20: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 13, завтра днем 14-18 выше нуля. Также завтра в Первоуральск, Плюском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.
21: Реклама.
22: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
23: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.
2: Я слушаю Jam FM.
1: Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Реже, Краснодаринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Валерия прокомментировала информацию о разводе с Пригожиным. Народная артистка России замужем за Иосифом Пригожиным. Супруги – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако недавно появилась информация о том, что певица и продюсер разводятся. Валерия отреагировала на слухи в личной жизни. Она выложила в соцсети видео с прогулки по Москве. Поп-звезда радовалась хорошей летней погоде, а заодно показала мужа, идущего рядом. Иосиф сам этого потребовал. Продюсер сказал: «Покажи меня, пожалуйста, что ты меня прячешь от всех». Певица заявила, что сейчас о них с Пригожиным распространяют ложную информацию. Артистка призвала не верить слухам. Она поделилась: «Друзья пишут, что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. В наше время нужно верить информации исключительно от первого лица. Как только не хайпуют люди на чужих именах». Поклонники артистки порадовались, что у них с мужем по-прежнему все хорошо в отношениях. В сети написали: «Какие же вы прекрасные! Восхищаюсь вашей парой! Вы идеальный пример для подражания». Напомню, что артисты в браке уже более 20 лет. А я изначально знала, что это лишь слухи. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 13, завтра днем 14-18, выше нуля. Также завтра в Первоуральск, Плюском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 18.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет, Анна Хилькевич раскрыла три правила, которые помогают совмещать семью и карьеру. По словам Хилькевич, основой является осознанность. Вторым важным правилом звезда назвала грамотный тайм-менеджмент. Хилькевич привыкла планировать свои дела и придерживаться четкого расписания. Третий принцип – умение делегировать задачи. Часть бытовых и рабочих вопросов можно доверить помощникам, чтобы освободить время для действительно важных вещей. Особое внимание Анна уделяет воспитанию детей. Она отметила, что сегодня одной из главных задач считает развитие у них самостоятельности и ответственность. По словам актрисы, именно эти качества помогают ребенку увереннее чувствовать себя во взрослой жизни. Ну а мы полностью согласны. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: твое хорошее настроение.
1: Ближе, ближе, так близко, вдох, тихо, нежно, без

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 6 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, возможен дождь с грозой, ветер с севера от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-18 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 на 1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: езде. СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет. Я

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: на Jam FM.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Я слушаю Jam FM.
2: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.